0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: доброе понедельничное утро!
1: Встречаем вместе этот понедельник, конечно же, с вами, друзья. Ну, кайф, кайф!
0: Ну, мощно, мощно встречаем, и это хорошо. Потому что сегодня нужно жить на полную, я считаю, вообще.
1: Мы считаем так, да. Обычно надо как-то запасаться на всю неделю какой-то энергией. А сегодня зачем это делать? Нужно действительно все тратить буквально такие. Даже если у вас с выходных ничего не осталось, все равно тратьте. Нормальное занятие.
0: Потому что есть некая информация.
1: Поступила, да, на прошлой неделе, по-моему, еще. Может, даже чуть раньше.
0: Я не побоюсь, возможно, это от Груша. Того самого, про которого рассказывает Тимон.
1: Вроде нет, но я думаю, он подключится к этой истории обязательно. Ему такое нравится, мы это уже поняли.
0: Это да. Ребят, во-первых, у нас случилось страшное. У нас пропал пост повсюду.
1: Если вдруг вы где-то его видели, сообщите нам, да, по телефону. Вы знаете, да.
0: Плиз, скинь в личку.
1: Свяжитесь с нами, да, как-то. Мы ищем его. Нормальный пост такой, в общем, приметы вы знаете нашего поста.
0: Сеня, а вдруг это знак?
1: Ты думаешь?
0: Нет, не думаю, но
1: да
0: боюсь.
1: Я про все сегодня так думаю. Вообще много интересного происходит. В такси какое-то безумие с утра творится. С постами вот ВКонтакте тоже что-то не то.
0: Что-то неладное.
1: Поступала информация, в общем, что у нас ближайшей ночью, вот, которая нам предстоит, некий конец света, возможно.
0: Ну, такой, да.
1: Очередной, да. Мы их встречали уже много, вы помните.
0: На своем веку.
1: И майя обещали что-то, а потом еще какие-то календари.
0: И в апреле.
1: Да, во всех месяцах. Сейчас вот обещают ближайшей ночью. Мы решили как-то весело это отметить и сегодня спросить, что точно нужно вот за этот день успеть, за этот понедельник.
0: Да, поэтому ждем все ваши варианты традиционно в нашем сообществе vk.vk.ru/radiochel.
1: Обещаем, что там пост появится. Мы
0: точно
1: его разыщем, да.
0: Так же, как и в ТГ, Сень.
1: Вот, может быть, и в ВК-канале нашем тоже все будет. Мы абсолютно уверены. Главное, что там будет много ваших сообщений, много интересного. А у нас есть для вас сертификат в лето. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте посмотрим, что главного, что есть интересного у нас. И, конечно
3: же... Дороги, нет?
2: Дороги, почему нет, да. Больше того, автобусы, я тебе так скажу.
3: О, Сеня, ох, твой день.
2: Куда без них, потому что у нас тут новые автобусы, представляешь?
3: А зачем?
2: Ну, как будто их мало, как будто их недостаточно, потому что в них очень много людей, особенно
3: нет,
2: в часы пик.
3: Нет, я в свете последних событий, Сень.
2: Да нормально, сегодня покатаемся, кайф. Они потому что часть уже приехали. Вот 130 новых автобусов отправились по региону. И нам тут сразу сообщили, что 22 новые машины уже у нас в Челябинске. 4 на 215 маршруте, если что, остальные 18 отправят на те направления, где не хватает транспорта, а у нас их довольно много. Поэтому катайтесь сегодня этим утром на новых автобусах. Кстати, мэр Алексей Ложкин тоже с приятной новостью. Он говорит: ребят, завершен очередной сезон проекта «Город в красках». Челябинск становится все более красочным. Не только вот деревьям, да, отдуваться и создавать нам приятный фон здесь вокруг, осенним вот этим классным тоже. Но и люди рисуют, и в том числе и детская художественная школа наша имени Арестова. Вот так. Они создали, они их преподаватели, 30 новых арт-объектов,
3: ого,
2: которые украсили улицы. Это вот эти серые ящики, которые превратились в картины теперь.
3: Поняла.
2: Там появились настоящие галереи буквально. Если все их вот рядышком как-то расположить, так, конечно, невозможно сделать, мы понимаем. Зато можно очень быстро пробежать или проехать по городу. И они вот так пронесутся мимо вас буквально. И там галерея под открытым небом. Вот. Мы, кстати, движемся, напомнил нам Ложкин, навстречу культурной
3: столице.
2: Вот. Поэтому делаем Челябинск ярче, наполняя его новыми смыслами, подытожил градоначальник. Вот так вот. Даже слова

0: Все документы подписаны, у нас там денежки вложены, поэтому не-не, давайте.
1: Конечно, нам надо сначала уже вот серьезно прям войти в эту должность. Мы сейчас намерения имеем некие, а нам нужно прям уже официально все, культурная столица, эгэгэй, и тогда уже все можно.
0: Все, договорились. Теперь культурно о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга», ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тартуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тартуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
2: Погода.
0: Прямо сейчас плюс 7. В центре Челябинска переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. Днем сегодня будет плюс 13-18.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
5: Согласно исследованию ООО «Дентел Сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: что же готовят нам звездочки на день сегодняшний? Давайте будем узнавать. Как и всегда, традиционно, я начну с того, что напомню вам. Это понедельник. Увы, ах, 12 октября. Давайте, поехали там. Овны, вы первые. Ваша решительность на пике. Маленький импульс может превратиться в начало важного движения. Так что зажгите искру в груди.
1: Тельцы, вокруг вас появится ощущение особого спокойствия, позволяющее восстановить душевное равновесие.
2: Близнецы, день наполнит пространство новыми впечатлениями. Разговор с интересным человеком способен открыть путь к необычному пониманию каких-то знакомых вещей.
0: Раки. Прошлое поможет лучше понять настоящие желания. Вы почувствуете, что некоторые ответы уже рядом.
1: Львята, судьба подарит повод показать свои лучшие качества и получить искренний отклик. Действуйте.
2: Девы, вы сможете увидеть результат работы, которая требовала выдержки и сосредоточенности, как любая работа, собственно. Отслеживайте свои шаги.
0: Весы, обстоятельства начнут складываться так, что сомнения постепенно уступят место уверенности. Ваше равновесие внутри.
1: Скорпионы, ваша проницательность поможет осознать мотивы событий вокруг. Вы обнаружите ответ на вопрос, который давно искали.
2: Стрельцы, сегодня могут по-настоящему покорить сердца людей. Поделитесь с ними своими искренними убеждениями. Не пытайтесь сегодня юлить. Вот так, стрельцы.
0: Козерожки, вам не стоит принимать поспешных решений. Сконцентрируйтесь на опыте. Именно он укажет на правильные шаги.
1: Водолеи, все внимание на цель. Мир может пытаться отвлечь вас, но если проявите выдержку, добьетесь многого. Не тут-то было, знаешь, мир. Не сегодня.
2: Мощно. Ну и рыбы, положение планет поможет заметить красоту в самых простых моментах. Наполняйтесь сегодня волшебством. Вот так.
0: Вау.
2: Красиво.
1: Вжух.
0: Вжух и волшебство?
1: Да.
0: Наполнился?
1: Чуть-чуть.
0: Молодец. Ну все, мы все наполнились, а значит, можно смело ступать в этот новый прекрасный день. И в новую прекрасную недельку. Ну что, рыбы, тельцы, так, девы, скорпионы.
1: Собрались.
0: Стрельцы да овны. Ну и, конечно же, близнецы. Все вместе давайте соберемся, сделаем этот день ярче, круче. И вы уже все, между прочим, сделали правильно в самом начале. Вы начинаете свой день вместе с утра по радио.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Погода.
2: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем во вторник плюс 12-17.

0: Многое изменилось на дорогах со времен моей юности. Мощные автомобили, современные пешеходные переходы. Но правила безопасности на дорогах остались прежними.
1: Переходите проезжую часть дороги только по пешеходным переходам. Твой ход – пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Яблоки всего за 99 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Мы вас, конечно, не пугаем, но сегодня обещается конец света.
1: Мне кажется, мы многих пугаем. В целом, такое случается.
0: Да есть такое, есть. Но ничего страшного, сколько мы их уже пережили. Сколько концов света осталось позади. И вот очередной забавный повод придумать, что же точно нужно успеть сделать сегодня до того самого момента, когда... А, кстати, кто-то говорил, как это будет вообще?
2: Да, вроде нет, не знаю.
1: Но будем следить сегодня, в течение дня, может, появится какая-то конкретика. Пока нет, пока только в общих чертах, давайте так это назовем. В общих чертах Юлия планирует сегодня прогулять работу, без конкретики. Неважно, как я проведу этот день, главное, не работая. Вот так.
0: Да. Придумать подарок для с утра по радио. Морковку пишет.
2: Вот ты, приятно.
0: Важное.
1: А ведь я вот подумал, мы ведь уже не можем этого сделать. Все, мы уже на работе, мы даже прогулять ее уже не можем. Что ж такое?
0: Кстати, да,
1: отсекаем ужас. Одну опцию за другой себе просто.
0: Ужас, ужас.
2: Развесить стирку, это правильно.
0: Это важно
2: еще. Чтобы не залежалось, не затухло там ничего.
0: Да, ни в коем случае.
1: Так, а я развесил же. Да, все, нормально, да. Припомнил. А Станислав тем временем пишет: нужно успеть забрать подарки с утра по радио. Вот что важно, кстати, да. Если вы на той недельке что-то выиграли, то обязательно к нам сегодня врывайтесь.
0: Ксения пишет: убраться в доме после свадьбы. Вау. Поздравляем, если все так.
1: Кстати, у меня да. Только один вопрос. Во-первых, поздравления, конечно, может быть, запоздалые. А когда свадьба была? Месяц назад? Два? Интересно, в каком там все состоянии, конечно.
2: Так, посмотрим.
0: Что?
2: А, увести ребенка в садик вот еще. Это в канале ВК нашем есть. От Насти вариант.
0: Кстати, канал ВК. Скорей залетайте. Наслаждайтесь, смотрите.
2: Тусуйтесь.
0: Там круто.
1: Сегодня вообще все интересно работает, в том числе и разные сервисы, и соцсети. Но мы надеемся, что все восстановится, все будет хорошо, все будет круто, и мы будем стараться обеспечить именно такое настроение вам на ближайшие часы.
2: А зачем есть конец света?
0: Ну. Не, ну нам все равно надо, тут как бы никак.
2: Ну да.
1: Наверное, единственное, что реально нужно в конец света, это хорошее настроение.
2: И вот. Соцсети, да.
1: Все остальное нафиг не надо, уже можно избавляться, да, вот настроение правильное нужно создавать, это да, это важно.
2: Ну и ваши сообщения очень важны нам, поэтому отправляйте их в группу во ВКонтакте vk.com/radiochill, также в канал ВК и в телеграм-канал Радио Континенталь.
1: Продолжайте бороться за сертификат в лето о Империи Игр.

Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
5: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 700, 100 и 4, друзья. Погнали дальше гадать наш звук. Тем более у нас там вроде какой-то мини-юбилейчик опять, да?
1: Правильно? Да, абсолютно так, да. 15 бутылей, между прочим, вот столько мы уже накопили, представляете? И 15 сертификатов можете забрать у нас прямо сегодня. Лучше забирайте, да. Наверное, так. О, Империя игр. Все это национальная водная компания Ниагара. Вы, кстати, любите воду Ниагара, ребят?
0: Мы обожаем.
1: Вы можете поделиться любовью и получить бонусы за это.
2: Ух ты!
1: Все просто. Расскажите вашему другу о любимой воде. Затем, когда он совершит покупку в фирменных магазинах Ниагара, и вы получите бонусы, и он получит бонусы, представляете? А если вы 10 друзей найдете, то за каждого 10-го плюс 1000 бонусов.
2: Чего себе?
1: Выбирайте Ниагару и дарите близким возможность попробовать лучшее.
2: А сейчас мы дадим вам возможность отгадать наш звук. Наконец-то. 700 ровно 104. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Артем меня зовут.
2: Артем, как дела, как настроение?
3: Да пойдет, понедельничное.
2: Угу.
3: Еду на работу.
2: Вот понедельничное это какое?
3: Как сказать? Предвкушение недели.
2: Угу.
0: Предвкушение недели.
1: Угу. Пока не вкусил неделю, но уже в предвкушении, мы поняли.
0: Ну
3: да,
0: хорошо.
3: Именно так.
0: Мы тогда в предвкушении твоей версии, но для начала давай послушаем звук еще раз. Что же это такое?
3: Есть версия одна. Может быть, это аппарат УЗИ?
1: Версия отличная. Она даже уже приносила победу кому-то. Но это было раньше.
2: Было.
1: В этот раз нет. Уже больше
2: не УЗИ. У нас не УЗИ, у нас КТ был.
0: А, по-моему,
2: МРТ.
1: МРТ-шка, да. Вот что у нас было.
2: Ой, чего нам только не надо. И КТ, и МРТ. Доброе утро. Привет.
0: Привет,
2: как тебя зовут?
4: Доброе утро, Мария.
0: Мария, как дела?
4: Да, хорошо, работаем.
0: Кем работаете там?
4: Экономист.
0: Экономит, все. Мы помним Марию, все, она точно была у нас. Давай свою новую версию.
4: Так, сегодня у меня версия такая, что это может быть либо крабик, либо рак, бежит так ножками.
2: Чего?
1: Ты думаешь, рак бежит ножками?
0: Вот так?
1: Вот это вот.
4: Ну,
1: серьезно?
4: Да, потому что очень похоже, что пальцы стучат, но это не пальцы стучат. У меня уже была такая версия.
0: Это прикольная версия.
2: Да как же так же? А я все поняла, потому что сегодня конец света, и мы должны были отдать.
1: Ну, я советовал забирать, да, поэтому... Ты победила!
2: Это действительно рак, который пятится назад своими по камушкам, да, там как-то.
1: По гальке, да. Бежит по гальке, вот так звучит. Сэкономила версии, получается, на той неделе какие-то, экономист наш. И вот сейчас выдала, молодец, забирает пятнашку бутылей. Ну, правильно, потому что непонятно, что там будет завтра. Кроме нового звука, мы в этом абсолютно уверены.
2: Это да.
1: Какой-то будет. А там поглядим, и будут, конечно, бутыли от ООО национальной водной компании Ниагара, еще и сертификаты от них. Ну а если ты студент, то пора в магазин Ниагара срочно, ведь по студенческому билету скидка 15% на воду и газировку. Просто покажи билет на кассе и забирай со скидкой. ООО «Национальная водная компания Ниагара».

0: Откройте глаза, сделайте вдох-выдох. Почувствуйте, как уходит стресс. Вам не нужно мариновать мясо, не нужно мыть посуду. Потому что вы выбрали фирменные крылышки от чебаркульской птицы. Настоящий кулинарный дзен в пакете для запекания. Просто положите его в духовку. 40 минут, мясо готово. Попробуйте новинку от чебаркульской птицы.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
2: Как нет лишних минут, в жизни нет лишних людей. Каждый учит нас чему-то.

0: Йоу! Это второй час, возможно, последнего эфира Радио Континента.
1: Поглядим! А ты что-то хочешь отчебучить, да, чтобы у тебя был последний эфир на Радио Континента?
0: Нет, ну конец света же завтра же.
1: А, точно, все время забываю. Да их столько, да, что, честно говоря, каждая неделя, каждый понедельник вот с таким ощущением у нас, честно говоря. Есть такое немножко. Сегодня особенно. И мы это чувствуем, между прочим, по нашим всевозможным соцсетям. Как-то с перебоями они работают. Тоже что-то чует, возможно, в воздухе, что что-то происходит интересное. Mm-hmm. Никто не хочет работать, мы понимаем.
0: Но, как говорится, готовимся шуточно сегодня. В очередной раз мы к концу света и придумываем, что точно нужно успеть сделать сегодня, вот ровно до этого момента.
1: Катерина планирует сегодня забрать весь осенний кэшбэк. Буквально такие. Тут у нее смайлы, невероятное количество, в основном листья, но и много другого интересного. В том числе, кстати, кольцо некое. Вот нам тут уточняет. Между прочим, мы спрашивали, когда свадьба у человека. В пятницу, оказывается, была. Вот поэтому...
0: Ну, поздравляем.
1: Постсвадебные выходные прошли. И еще раз поздравляем с прошедшей свадьбой.
0: Горько! Горько! Горько!
1: Надеюсь, вы вместе сейчас.
0: Иначе придется целоваться с кем-то другим.
1: Не создали неловкую ситуацию, да, для двоих человек сейчас где-то.
2: Для троих, как минимум. Но я тоже в неловкой была.
1: Да, многие, я думаю, словили кринжа немножко сейчас.
0: Нормально, нормально. Как говорится, горько не сладко, сладко не горько.
2: А?
1: И так говорится, да, тоже у нас теперь.
2: Вопрос другой. Для чего так говорится?
0: Я не знаю, пока непонятно. Но мы следим за развитием событий.
1: Ольга!
2: Мы помимо горько можем еще что-то сегодня кричать радостное, ребят.
1: Да?
2: Да. Между прочим.
0: Ну что же, что же, что же.
2: Ну что же. На сегодня 12 октября.
0: Так.
2: Помимо конца света.
0: Возможно, это, кстати, как-то и связано.
2: Может быть.
1: Надо
2: успеть. Вот у всех сегодня конец света, а мы сегодня будем отмечать другое событие. У нас сегодня именинница!
1: Наша Алла! С днем рождения!
0: И тюлени поздравили, и волки, пожалуйста.
1: А это не конец света был, да? По ощущению такое. Просто вот по звуку, судя по уже что-то происходит интересное.
2: Весь наш зоопарк собрался здесь, чтобы тебя поздравить. Пожелать счастья, радости, любви, здоровья, благополучия. Чего еще желают? Молодости вечной, которая у тебя и так есть. Ведьма ты. Вот. Это от всего сердца.
1: Это от всего нашего сердца, да. Ну и, конечно, классных коллег, чтобы они тебя всегда поддерживали во всем. Надо новых сотрудников, да, нанять, потому что...
2: Да, у нас есть. У нас имеется.
1: Отлично.
2: Ты что, забыл?
1: Супер.
2: Все, значит, мы все правильно делаем.
0: Желаю чудесам случаться, мечтам по-крупному сбываться. Желаю быть всегда здоровым, в достатке жить под мирным кровом. Желаю жизни улыбаться, в любви и радости купаться, жить, ощущая вдохновение. Большого счастья! С днем рождения!
1: По-разному, по-разному работают разные сервисы, да, сегодня. Но вот стихи всегда можно найти.
0: Конечно, шестая страница, вот просто рандомно тыкнул.
1: Идеально.
0: Ну что, вроде всех поздравили. Давайте ехать дальше. Как говорится, кто-то вот на работу сейчас, а кто-то и в новости. В новости мы улетаем буквально через один трек. Расскажем вам что-нибудь интересненькое. Пока отправляйте свои комментарии к нам в группу ВКонтакте vk.com/radiochill. Также канал ВК у нас имеется и телеграм-канал Радио. Сейчас обалдеете. Континенталь.
1: Вот
2: ничего себе!
1: Сейчас после этого вы обалдеете. У нас еще сертификат в лето есть, представляете? О, Империя игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Можно звонить им по телефону 24 30 24 и также зайти на сайт letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль про маленького ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну и давайте смотреть, что главного. Итак, заголовок. Челябинский принц отправился в Красноярск. Как вам такое?
3: Помидор какой-то.
2: О чем бы это, как вы думаете? А это, конечно же, новости из нашего челябинского зоопарка. Мы продолжаем следить за личной жизнью животных очень внимательно. И на этот раз самец уссурийской харзы по кличке Принц покинул родные пенаты. Он поедет именно туда, в Красноярск.
4: Да что ж все от нас отказываются?
3: Ай-яй-яй.
2: Ну не то, что отказываются, мы их сами отсылаем, я вам так скажу. Это все.
4: Что ж мы всех отсылаем, да?
2: Работники зоопарка, да. При этом на его место прилетит зверек из того самого сибирского зоопарка, из Красноярска. Причина проста. Харзы из челябинского зоопарка долгое время не могут обзавестись потомством, представляете? Самка и самец живут рядом уже несколько лет, но никак не могут найти общий язык.
3: А,
4: девочки, знакомо?
3: Сошлись характерами, как
2: да. Все что-то ссорятся, все у них с потомством не получается, и похожая ситуация в зоопарке Красноярска сложилась. Поэтому специалисты решили попробовать, почему бы не поменять самцов местами? Во-первых, да, вдруг самки ничего не заметят. А во-вторых, вдруг они в положительном смысле заметят, и две семьи сразу сложатся. И там, и там.
3: Ну, кстати, да.
2: Сойдут с характерами.
3: Это не обидно для них?
2: Вот я не знаю. Мне кажется, у них не очень кто-то спрашивает. Хотя они прикольные, харзы. Они такие забавные.
4: Как
2: можно
4: они выглядят-то вообще?
2: Ну посмотри, да. Это, в общем, из семейства куньих такие. Наши уникальные куницы.
4: Ой, какие заиньки! Ну какие солнышки! Ну вот
2: они
4: это
2: прикольные.
4: Что за мордочки?
2: Они прикольные, да. Я вот...
4: А это хищники?
2: Ну да, они, как и все куницы, они нормально так могут вцепиться в кого-нибудь. Ну на мелочь, на всякую,
4: зубы.
2: В основном.
4: Но я вижу
2: нормальные зубы.
3: Привет, я куница, я сейчас могу во всех вцепиться.
2: Они, кстати, были злодеями в мультике «Лео и Тик», я сейчас вспомнил.
4: О боже, там я что? Сейчас вижу, как оно жует что-то не мелкое, сень.
2: Нормальное такое, да?
4: Такое, да.
2: Не человекоподобное, нет?
4: Нет.
2: Все нормально, ну ладно.
3: Если еще помимо медведя куницы начнут выходить из лесов, я вообще обалдею.
2: Я надеюсь, никакого побега по дороге не будет. Вот, из зоопарка и в зоопарк. Все доедут как надо. Ох, ну это что-то здоровое.
4: Да, ну до чего же они зайки, а?
2: Не, ну это, наверное, не она поймала. Это, наверное, она просто доедает что-то.
4: Здорово.
2: Чем картинка интересная.
4: Единственное,
2: да,
4: конечно.
3: Мать, скорее всего, по-моему.
4: Да ужас, нет, конечно. А почему оно желтое?
2: Я сначала подумал, что это лев. Нет,
4: мы получается. Не любим.
3: Какой лев?
2: Интересно. Так, ладно, будем следить дальше за поведением.
4: Ой, оно в снегу.
3: Ой, только что поел какую-то обезьяну в снегу.
4: Под снегом бегает. Ну, очаровательно. Ну, хищники они такие, да. Ты знаешь, медвежонки, они тоже очень милые.
2: Да, да. Особенно маленькие, прям ух вообще.
4: Пока, ну,
2: мама
4: вы
2: не придет.
4: Знаете, да. Мама не придет, и пока вообще в целом оно пасть не откроет.
2: Оно, да. Мама обычно где-то рядышком. Поэтому умиляйтесь медвежатам на фотографиях или
4: да,
2: в зоопарке.
4: Вот на фотках.
2: Наш совет, да. Я не знаю, некоторые умиляются паукам. Есть такой прикол у людей. Я никогда не понимал этого. Вот мне это не близко. Зато прилетела близкая новость для всех арахнофобов. Мне кажется, каждый когда-то чувствовал это. Турист из Непала случайно сжег арендованную виллу на Бали, пытаясь прогнать паука из нее. Вот так вот.
3: Видимо, факелом каким-то, да?
2: Да, ну там импровизированный факел был. Значит, 45-летний турист Георап Рана из деревни Тибубенинг. Классное название. Мне нравится. Зачем уезжать?
4: Мне кажется, там Тимон мог жить.
2: Зачем уезжать из Тибубенинга? Там так весело, мне кажется.
3: Там вечно на бенингах катаешься, на тюбингах.
2: Но он вот решил съездить на Бали, вот так вот отдохнуть. Взял там виллу за нормальную сумму. Зашел в ванную и вдруг увидел там паучка, который полз по стене. Размер паучка не уточняется, но вот этого товарища он очень сильно напугал. Он решил прогнать паучка. Он поджег листок бумаги и начал тыкать в паучка.
3: О, классика. А там же эти виллы все, по-моему, из растений, да?
2: Они в основном, да, там, ну, очень, да. Там очень много плетеных стен, вот этих вот всего. В общем, он тыкал-тыкал, дотыкался до того, что начался пожар. Из-за жары и сильного ветра огонь мгновенно охватил всю виллу. Пламя распространилось так быстро, что едва не перекинулось на соседние дома, но их удалось отстоять приехавшим пожарным. сам вот этот Гаураб Рана сбежал нормально, все с ним в порядке, даже не опалился. О судьбе паука ничего не сказано. Как у него делишки.
4: А он, скорее всего, сбежал с Гаурабом.
2: Вообще легко. Он, возможно, даже на нем где-то сбежал. Самое неприятное в них. Они очень умеют вот так прятаться.
3: А вот этот Гауран, или как его, Гаураб, он сбежал совсем вообще из страны?
2: Это очень хорошая идея, потому что власти оценили материальный ущерб примерно в 2 миллиарда рупий. Это 9 миллионов рублей.
4: Сколько? Нормально, мощно.
2: Нормальная вилла такая, да, была. Поэтому я бы порекомендовал ему сбежать, ну, может, в Тибубенинг, может, куда-то еще подальше, я не знаю. Потому что там его, я думаю, будут разыскивать в Тибубенинге первым делом.
3: Да, конечно, мощно попал чел.
2: В общем, давайте, ребята, такой совет. Не паникуйте. Да, бывают неприятные вещи, и мы чего-то боимся, но вот отпугивать это, пытаться огнем, всегда почти фиговая идея.
3: В конце концов, лучше стать Человеком-пауком, чем задолжать 9 лямов.
4: Ну и, конечно, лучше встретиться с пауком, чем жить в Тибубенинге.
3: Опять же.
2: Хотя там весело. Мне кажется, Тимон должен там жить.
3: Я хочу Южноуральск переименовать теперь.
2: Тибубенинг.
3: Я буду мэром Тибубенинга.
4: Тимубенинг еще можно.
3: Тимубенинг.
2: Тимон Бебинг. Создан для Тибубенинга.
3: Тимон Бебинг.
2: Твою предвыборную кампанию. Кайф.
3: А почему у вас в городе так грязно? Бе-бе-бе-бе-бе. Я в тебе бе-бе-бе-нинге.
2: Слушай, ну, многие мэры обычных городов так себя ведут в целом.
3: Ну что, прекрасные новости, смешнючие. Спасибо вам большое, Арсений Титов.
2: Я старался для вас.
3: Еще немножко постарайся, погода.
1: Погода.
2: Тут плюс 8, в центре Челябинска, и переменная облачность, это в течение дня. Преимущественно сегодня без осадков. Небольшой юго-западный ветер, днем сегодня будет плюс 13-18.

0: Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Пропустите! Мне только посмотреть!
4: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
5: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга», Руставели 30А.
6: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 800-100-4, друзья. Звоните скорее для того, чтобы угадать очередную личность и забрать наши подарки. Вау!
1: А у нас на кону сертификат в Трактор Аппарель. Трактор создал новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Это характер команды и стиль, который говорит сам за себя. Трактор Аппарель. Первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Лесопарковая 7G. Носи то, чем гордишься. ИП Казначеева Ксения Борисовна.
2: И по номеру 700-104 мы ждем слушателя, который сможет подарок этот урвать себе, буквально-таки угадав нашу личность. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Меня Кирилл.
2: Кирилл, как настроение?
3: Да бодренькое, но вот пробочки его на плотине маленько так это огорчают.
0: Так они же всегда же там же.
3: Ну вот всегда и огорчаемся, потом вырываемся, и все ништяк это.
2: Ну и все, значит, все по циклу, как говорится.
1: Прикольно день твой проходит, конечно, да? Два раза в день огорчаешься, получается, да? А потом в остальном веселишься. Здорово.
0: Ну хорошо, хорошо. Так, Кирилл, значит, темка такая. Сейчас Сеня сегодня перевоплотится в какую-то личность, расскажет о себе чуть-чуть фактов. А ты сможешь после этого задать свои вопросы, на которые мы ответим либо да, либо нет. Готов?
3: Ну, давайте попробуем. Ну,
0: тогда поехали.
1: Давайте, я погнал.
4: А вот я пришел.
0: Ух ты.
4: В детстве у меня выявили дефицит гормона роста. Мой рост сейчас достаточно средний. 169 сантиметров, если кому-то интересно. Это точно. Первый контракт с клубом был символично подписан на бумажной салфетке.
2: Вау.
4: Я не расскажу, что это за клуб.
0: Не говори.
4: Может быть, ночной.
0: Не говори.
4: Я восьмикратный обладатель золотого мяча. Вот я и спалился, что это за клуб. Рекорд, между прочим, в истории мирового футбола. Завидуйте все остальные, у кого нет золотого мяча.
0: Вот так вот.
2: А еще ты букву «Р» не выговариваешь, да, как мы поняли?
4: Иногда бывает.
0: Это Гаязов.
4: Максимальное пелевоплощение.
0: Ну что, задавай вопросы.
3: Вопрос. Вопрос номер один. Это футболист, правильно я понял?
0: Да.
4: Я футболист, да.
3: Ага.
4: Я выбрал...
3: Завершил карьеру в национальной сборной недавно, да?
0: Ну, допустим.
4: Вроде да, было же такое, да. Да-да-да, завершил я, да. Хватит уже, сколько
3: можно? Ну, таких маленьких и талантливых футболистов на земном шарике нашем не так много. Это Лионель Месси.
0: Точно, не Аршавин?
3: Ну, талантливый, но не настолько.
4: Чуть-чуть там золотым мячом не получилось.
0: Немножечко совсем.
4: Зато у Месси все получилось, да? И как и у тебя, Кирилл?
0: Лайонель Месси сегодня был загадан в нашей игре. Поздравляем тебя.
2: А буквально позавчера завершил карьеру.
4: Было такое, да. Красавчик, что Кирилл тоже красавчик и забирает у нас сертификат в Трактор Аппарель. Между прочим, это новый бренд одежды. Это больше, чем просто мерч. Это характер команды и стиль, которые говорят сами за себя. Трактор Аппарель – первый бренд одежды твоего хоккейного клуба. Все это на Лесопарковой 7G. Трактор Аппарель – носи то, чем гордишься. ИП Казначеева Ксения Борисовна.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс Погода, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 12-17.
2: Реклама на радио «Континенталь».
4: Было темно. Я знал, что в холодильнике что-то есть. Но что? Я перебирал улики. Пельмени не то. Овощи подозрительно. И тут я увидел их. Сосиски баварские от чебаркульской птицы. Они смотрели на меня. Я понял. Это дело раскрыто.
5: Сосиски от чебаркульской птицы. 2 минуты, и ужин готов.
6: Световозвращатель «Катафот», изобретенный русским матросом, спасал корабли, обозначая опасные пути для ночной навигации. Сегодня изобретение матроса спасает тысячи велосипедистов от попадания в ДТП. Позвольте водителю увидеть вас за 200-300 метров. Установите катафоты на свой велосипед. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
7: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в «Планета Авто». Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в «Планета Авто» на «Братьев Кашириных 126». Первым покупателям комплект зимней резины в подарок.
9: Указана цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ой, а нам кофе привезли, представляете, вот только-только что.
1: Так неожиданность какая.
0: И приятно.
2: С пылу с жару горяченький, приятный. Ну, кстати, я понял почему. У нас был договор, смотрите.
1: А перед концом света успеть.
2: Конечно, чтобы открыть ту самую коробочку. Мы не открывали, на той неделе нам подарили секретную коробку.
1: Ну, скорее всего, кстати, коробка.
2: Она так легко открывалась, господи, вы не представляете, как нам было сложно этого не делать. Вообще, тренировали нашу волю. А потому что Игорек куда-то уехал, нам сказали не открывать, пока Игорек не приедет, не привезет кофе. А он говорит, ребят, я далеко, я не смогу. И вот прямо сейчас он появился в нашей студии. Мы торжественно открываем коробку, потому что сегодня надо все успевать.
1: Ананасовая долина.
2: Так, хорошо.
1: Бауэр. Ну все, я вот это забираю.
2: Ну ты все давай не растаскивай, потому что мне кажется, мы устроим какой-то кружочек из этого.
0: Эй, Сникерс-то я забивал.
2: Кружочек из этого мы устроим, я говорю, не растаскивайте, все сразу.
1: Все, я забрала.
0: Спасибо.
1: Как знаешь.
0: Сень, ты третий.
2: Кружочек с пустой коробкой будет топ. Мы вам обещаем.
1: Какой день такая коробка? Вот так можно еще сказать.
2: День прикольный, день интересный.
1: Что за день? Что за день? Ай, во-первых, это 12 октября. Ненавижу октябрь, просто так скажу. Вот вы живите с этой информацией. А мы сегодня готовимся мощно встретить вот этот очередной конец света. Ну, такой забавный, да. Придумываем, что же нужно успеть сделать сегодня. Что вы смеетесь?
0: До Сеньки коробка дошла.
2: По звуку одна конфета, да, там осталась?
0: Не, я всего три себе взял.
2: Я вот так трясу, да. Так, мне даже интересно.
0: Тебе все.
2: О, не, нормально, кстати.
0: Нормально.
2: Мне главное досталась бумажечка Бауэр.
1: Это я самое главное. Я взяла тоже себе.
0: Я не брал ананас.
2: О, мне один сникер, кстати, достался.
0: Ну,
2: ничего
0: так,
2: себе,
0: конечно.
2: Круто.
1: Сенька.
2: Ты же хотел все забрать.
0: Кстати, я вот, по-моему, насколько я помню, там еще должна была быть пару конфет, которые пропали куда-то.
2: Было сильно больше, давайте скажем честно. Мы-то вот держались.
0: А кто-то, походу, нет.
2: Но держались не все, да.
1: Я даже знаю, кто.
2: У кого рот в шоколаде был в пятницу, вспоминайте.
1: Я вам скажу вне эфира.
2: Все понятно.
1: Эти имена назову.
2: Интересное настроение у Эльвиры тем временем вот в нашем ТГ-канале. Настроение сегодня выбрать уличную гирлянду. Почему-то сегодня вот очень хочется действительно по-настоящему. А давайте, почему нет? Классно, это красиво.
1: Что еще сегодня можно сделать?
0: Ксения, кстати, написала в тему нашего кофе. Купить дорогой кофе, так как это не финансовая безответственность, а исторический момент.
2: Правильно.
1: Исторический момент.
2: Мы отмечаем исторический момент, между прочим. Отвезти ребенка в садик. Конец света. Концом света садик по расписанию.
0: Конечно.
2: Понятно? Вот так напоминает нам Эльвира, если что.
1: Ну и можно вот еще что сделать. От Натальи вариант. Послать бывшего на небо за звездочкой.
0: Туда он, кстати, тоже отправится скоренько.
1: Со всеми нами. Сень, а давай-ка загружай Люську Чеботину. Мы ее слушали, я знаю, но буду петь.
2: Но можно.
1: Буду петь сегодня, можно? Октябрь все-таки.
0: Пора грустить.
1: Пора грустить, пора печалиться. Но для вас-то не пора, вам как раз-таки нужно взбодриться, потому что вы слушаете с утра по радио. Яна пишет, готова проспать конец света. Мы вам и этого тоже не дадим, потому что бодро будем вас будить и, конечно, дарить подарки.
2: Между прочим, сертификат в лето по-прежнему у нас здесь на кону ООО «Империя игр». Ну а прямо сейчас время что-то куда-то послать, я думаю.
1: Готовы? Да? Вы слова все знаете?
0: Конечно!
1: Ну вы чего?
3: Да я знаю, беда не приходит одна, а как след ходит след во след.
0: Это Чеботина? Точно Чеботина?
3: Только если слава — это просто вода, то в глазах все равно ответ.
0: Она перепела,
1: девчонки,
0: что ли? Перепела, что ли?
3: Время тянется

0: гроза, если гром прогремел, если небо уже дрожит. Не вернется назад все, что было имел, да и сердце
1: небесное
0: давно
1: дрожжек
0: молчит.
2: Тимон, вопрос.
0: Я люблю его,
1: так,
0: или просто лгу,
1: ага.
0: Но когда-нибудь я смогу.

0: Кстати, вот в этом моменте на одном из концертов Люся Чеботина отрезала себе волосы. Представляете?
1: Слава богу,
2: корешка.
0: Корешку сделала, да, представляете? Неси, чего сидишь? Давай ножницы.
1: Ты готова?
0: Поехали!
1: Сеня, пили кружочки, погнали!

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия «Партнер Стрит». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351 210 50 50.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Ваш заказ доставлен.
3: Я ничего не заказывал.
2: Личный парк.
3: Личный парк?
2: Он входит в комплектацию.
3: А он большой?
2: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
4: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в «Регинус» автомобили «Теннет» по специальной цене от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с «Теннет Т4Л». Больше технологии комфорта с «Теннет Т7». Пройдите тест-драйв в «Теннет Регинус» на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
6: Цена действительно на модель Теннет Т4Л в комплектации «Актив» 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8 351 220 76 76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, поиграем в тот самый глухой, испорченный, как хотите называйте, телефон 700-104. Звоните и пробуйте забрать подарки.
1: А вы знали?
2: Да.
1: От чего?
2: От его настроения, будет или глухой, или испорченный,
0: да,
2: я хотел сказать.
0: Пока непонятно.
2: Такое.
1: Так, а что? Вы знали, что у меня есть любимый мем про испорченное молоко?
0: Нет.
2: Но Тиману должен понравиться. Он фанат молока в целом.
1: О, да.
2: Скидывай.
0: Да. Оно испорченное вообще-то.
2: Идеально. Для тебя любое молоко испорченное, ожидаю.
1: Сень, ну тогда давай, знаешь как. У меня на канале Савушкино нижнее подчеркивание лайф.
2: Этот испорченное мем. Молоко, если что, вот такая реклама.
1: Мем, просто мем.
2: Мемы. А у нас есть сертификат в Midpoint. Прямо здесь, прямо сейчас для вас. Итак, танцевальный бар на Тополинке может утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, значит, прогноз погоды. Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает там только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».
0: Ну а сейчас залетай в наш эфир.
1: 6-7,
0: да. Доброе утро.
3: Всем привет.
0: Как тебя зовут?
3: Женя.
0: Женя, ты что там, стесняешься, что ли?
3: Нет, я за рулем.
0: Стесняешься за рулем еще?
3: Да.
2: Так не надо делать, мы так делали с Тимоном, права не получили. Будь осторожна.
3: Я уже на опыте.
0: Ох ты, посмотри-ка.
2: У меня большой опыт стеснения, между прочим.
0: На работу едешь?
3: Да.
0: Угу. Сейчас смотри, нам надо с тобой немножко сконнектиться, прежде чем убежать из студии. Сейчас.
1: Как это сделать?
0: Все.
2: Я пытаюсь понять, что ты пел, но пока нет.
0: Это не важно, это все не важно, это должно сработать.
2: Евгения, попробуй спеть то же самое, просто интересно. Ну посмотрим сейчас, будет ли что-то. Давайте, ненадолго из студии убегите.
1: Сень, сегодня мега сложная.
2: Сегодня, да нет, мне кажется, нормально. Средняя. Надо начинать понедельник вот так, я считаю. Там поглядим. Итак, смотри. Правила такие. Я тебе прямо сейчас говорю слово, потом Тимон возвращается в студию, он его не знает, и ты за 15 секунд ему его объясняешь. Нельзя говорить «однокоренные». Понятно?
3: Хорошо.
2: И намекать Тимону правильно, он тебя понимает или нет, если он что-то будет бухтеть. Итак, давай сегодня объясним ему слово «зомби». Понятно?
3: Да, но очень сложно.
2: Такой денечек, да. Тимон, врывайся к нам. Вот он там танцует, чилит, веселится, он еще не знает, что его ждет прямо сейчас. Итак, Тимон, твои 15 секунд, твое объяснение.
0: Давай.
2: Погнали.
3: Почти живые люди, воскресшие, ходят очень странно.
0: Все, не говори больше ничего.
2: Ладно. Останавливаемся, чтобы Тимону оставить хоть какие-то слова в нашем эфире. Так, ты понял? Все, запомнил. Надо как-то по-другому объяснять. Вот этих слов называть нельзя.
0: Я уже знаю.
2: Есть. Ксюш, врывайся. Потому что Тимон сказал «есть, я уже знаю». На уверенном буквально такие. И прямо сейчас проверим, как это уверенное движение пройдет. Погнали.
1: Так.
0: У Стаса Ярушина название трека, который завирусился, и все ему комменты пишут.
1: Есть.
2: Да, вот так вот даже. То есть даже не Крайнберрис, да? Ну ладно. Итак, 3, 2, 1, и это...
4: Зомби!
1: Зомби!
2: Ну, конечно.
0: Извините.
2: Ничего, почему нет? Так, ты рада, скажи?
3: Я очень рада, но я не слышала этого трека.
0: Послушай.
2: Ты будешь еще более рада. Дарим радость и странные треки. Это с утра по радио. А еще сертификаты в Midpoint. Танцевальный бар на Тополинке может стать утолить твою жажду. Жажду к танцам до самого утра и на всех поверхностях. Вход для девушек свободный, а это значит прогноз погоды. Midpoint всегда очаровательно жаркий. Все это 7 дней в неделю, не хватает только тебя. Приходи, Midpoint Тополинка, 18+, ООО «Джин».

0: Достигательно талантливого шоу с утра по радио. Пожалуйста, доброе
1: Вау,
0: утро.
1: Вау, это же мы.
0: Это же мы, кстати.
2: Это мы врываемся, да. Между прочим, мы сегодня, невероятный у нас повод, конечно, мы отмечаем очередной конец света. Не первый, не последний. Мы думаем, их еще будет очень много всяких объявляться. Но мы сегодня придумываем, что бы такое вот сделать в распоследний день.
0: Отчебучить, да.
2: Да. Отчебучит Мария. У нас в группе ВКонтакте, если что, такое предложение. На ужин приготовить все самое несочетаемое. И, конечно, надеть самое красивое платье. Можно даже со свадьбы. Хватит ему лежать, пылиться. Ну, хорошая идея.
1: Точно, свадебное платье.
2: Свадебное платье. И вот съесть все самое несочетаемое, потому что, а что, пофиг, что завтра будет, правильно?
0: Не-не-не, смотрите, но как мы не думаем на будущее совсем?
2: Симон, вся молочка ждет тебя сегодня. Любая, просто.
0: Я имею в виду, как в платье, а если потом ты выживешь? В постапокалипсисе в этом...
2: Так в постапокалипсисе говоря. Бегать в платье — это топ.
0: Платье — топ?
2: Конечно, это очень интересный фильм будет. Но если ты чувствуешь...
1: Неудобно. Последняя невеста.
2: Не, ты отрываешь весь этот подол и бегаешь там.
0: Нет, лучше штанишки, вот это вот, от скорпионов, опять же, защищаться потом, как вот это все, в платье.
1: От скорпионов?
0: От скорпионов.
2: А, у тебя скорпионы, да, там, гигантские?
0: Конечно, ты в пустыне же ходишь.
2: Ну, конечно.
1: А почему в пустыне ты ходишь? Из Челябинска, как ты там оказался? Ты думаешь, что тебя перенесет взрывной волной удара?
2: Ураганчиком поднимет и куда-то унесет в пустыню.
0: Нет, так а все в пустыне же. Будет. В фильмах так показывают.
1: Да не факт.
0: Все же в пустыне.
2: А типа ядерная зима тебе намекает вот это второе слово на что-то, нет?
0: Она прям зима так называется, потому что холодно становится.
2: В том числе, да. Потому что солнышко больше нет.
0: Потому что пепла очень
2: много. Облака пепла закрывают солнышко, да.
1: Облака пепла.
2: Его не видно и очень холодно.
0: То есть у нас останется все набережные, вот это все наше получается.
2: Все нормально будет, да, не переживай.
0: Будем гулять.
2: В некоторых районах почти ничего не изменится. В центре, да, чуть-чуть не так красиво станет. Последнее время его прям сделали нормально, так поэтому там может что-то повредиться.
0: Но типа песка не будет.
2: Поглядим. В районе набережной, на пляжах, опять же, может быть.
1: Как любопытно за вашими наблюдениями наблюдать.
2: Вот, да.
0: Смотри, ты пообещал.
2: Присылайте свои сценарии, нам интересно, да. А главное, присылайте ваши идеи. Чем сегодня таким заняться и что нужно успеть сделать в этот... Прикольный понедельник. Мне кажется, он именно такой сегодня.
1: Такой, да, прикольный. Но я поняла, свадебное платье... А можно на госуслугах кинуть кому-нибудь приглас на свадьбу?
0: Кидай вон Сеньке. Он официально не женат.
1: А как это, кстати, точно? А как это сделать, ребят?
0: Заходишь на госуслуги.
1: Так.
0: Вводишь...
1: Поиски человека?
2: А ты так сделал, да? Ты просто сознанием дела так рассказываешь. У тебя так произошло?
0: Да, конечно.
2: Ты просто случайно кинул приглас кому-то.
0: Зарегистрировать брак. Он тебе там заявление. Ты все заполняешь. Вот этот человечка находишь. Ему отправляется приглашение. Все четко.
2: То есть, типа, реально ты такой идешь, и уведомление, вас зовут замуж, типа, на госуслугах, вот так это? Прикольно, слушай. Я думал, чуть сложнее.
0: Только ты данные должен знать, вот невесты или жениха своего, получается. Ну, не так, что ты рандомно там, не знаю.
2: Ну, вот я и говорю просто, а нет кнопки?
0: Криштиану Роналду кидаешь.
2: Кнопки прямо тыкнуть рандомно.
1: Нет, я не поняла, еще раз. Я зашла просто, чтобы вы понимали, я так долго заходила.
0: Да, регистрация брака вводи, помощники.
1: Сейчас, секунду, регистрация. Помощники?
0: Ну, вот это вот поиск там, вот этого, кто там он? Робот Макс или кто он?
1: А я ведь хочу.
2: Ты нашла?
1: Регистрация брака, да, еще.
0: В прямом эфире.
2: Прямо сейчас. Если у вас есть какие-то предложения, может быть, Ксюша, отправляйте прямо сейчас.
1: Я даже знаю, кому кину.
0: Кому?
1: Ну, потом расскажу. Что делаем дальше?
0: Ну там же тебе объясняются.
2: Там надо очень много заполнить, да?
0: Ну да, там очень много информации надо заполнять.
2: Так что ждите, может быть через час, может через полтора вам прилетит. Кто бы вы ни были, если вы думаете, что это вы, то да.
0: Ну а пока присылайте сообщение, буквально через несколько минут мы узнаем, что там у Ксюши получилось или нет. В новостях, видимо, такие новости сегодня будут.
2: Вот. Также рандомно сегодня оп, и выберем победителя. И он заберет сертификат в лето. ООО «Империя Игр» — это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн прямо на крыше. Есть у них бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони им 24-00-24. Заходи на letotermy.rf.
3: Ты думал все понарошку,

0: театра кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: Ну что ж, возможно, в последний раз я познаю мир.
3: Мир интересный, да. Сегодня особенно. Надо его познать.
4: Тема. Да что, все, познал, все?
2: Да нет, ну просто вы же сами говорите конец света, конец света.
4: Ну мы не то чтобы прям вот так говорим, о, конец света, мы говорим,
3: нет, то, что Тимон не познает, в этом я уверен, там по миру вопросики некоторые есть сегодня до завтра.
2: О, кстати, мировые новости, и новостюшка, которая разлетелась по всем соцсетям абсолютно, мне кажется, в каждой стране практически. Британец отправился в кругосветное путешествие пешком. И вернулся домой только через 28 лет.
3: А ему не очень нравилось, да, дома? Судя по всему, не очень он хотел туда. Да.
2: Карл Бушби покинул дом в 1998 году в возрасте 28 лет и начал свое путешествие из Чили. За это время он прошел 50 тысяч километров, посетил 29 стран и, наконец, вернулся обратно в Великобританию.
3: Так сказать, почилил 28 лет.
2: Да, по полной программе.
3: Мощный чил.
2: Это сейчас ему сколько? 56, да?
3: Ну, выходит так. А там семья какая-то присутствовала, нет?
2: Неизвестно.
4: Какая-то присутствовала семья.
3: Вроде как, типа, я за хлебом, удачи, вот это все. 28 лет не было, да?
2: Кстати.
3: Человечка.
2: А, ну тебе побольше, чем 28, да.
4: А ты думаешь, это мой отец ушел?
2: Ну, вдруг.
4: Мне поменьше. Наоборот, ты чего? Забыл?
2: Ну да. А, у него, кстати, было только два правила у Карла. Никогда не пользоваться транспортом и не возвращаться.
4: И бросить семью.
3: И уходить всегда. Где бы ты ни оказался, уходи оттуда.
2: И не возвращаться домой, пока не дойдет туда пешком. Вот так вот, пешком ушел.
4: Класс.
2: Пешком должен вернуться.
4: Так почему ты вот дошел ты до магазина до этого? Ну и возвращайся. Куда ты пошел-то дальше?
2: Мир же посмотреть-то ж надо. Сейчас ему осталось лишь дойти до своего родного города. Вот где-то он недалеко, получается, уже остался. Вот так вот, ребятки.
3: А вы уверены, что он вообще хочет возвращаться?
4: Вот-вот, у меня тот же вопрос. Мне
2: столько лет.
3: Кажется, он уже привык ходить, да.
2: Мимо прошел, там, не знаю, бабка стоит, баян, все играют. О, вернулся Брусби.
3: Ты так себе Британию представляешь, да, в целом?
2: Я вам просто мимо.
4: Чили, он же сказал Чили.
3: Не, но он британец, а он из
2: он
3: Чили
2: из
3: вышел,
2: Чили выходил,
3: он
2: да.
3: В Чили вернется или в Британию все-таки?
2: Британию,
3: куда? В Британию, мне кажется, да. То есть он до Чили добрался, а оттуда уже пешочком, да, двинул, все понятно. Ну, представляете, реально, пришел такой, подошел к дивану, сел, посидел две минуты и такой, ну я пошел, ну как Конюхов себя ведет в целом,
2: ну, да,
3: дома.
2: Да, да,
3: он
2: да,
3: же
2: да.
3: Так же примерно, я вот себе так это представляю.
2: Так, едем дальше.
4: Куда теперь?
2: Теперь мы... Так, что это за страна?
3: А мы везде были, подожди, мы только что кругосветное путешествие прошли.
2: Кстати, да. А что это, откуда она? Сейчас, ладно, сейчас выясним. Тут у меня про чудачку одну новость. А Вики де Росса тратит немалые деньги, покупая в продуктовых магазинах самый дорогой майонез.
3: А есть и такой, оказывается, дорогой майонез.
2: Но угадайте, зачем ей нужен тот самый майонез?
3: Что-то обмазывать, мне кажется.
2: Что-то обмазывать.
3: Какой-то прикол, да?
4: А, я знаю, от вшей, от блох, вот это вот все.
2: Она делает майонезные маски для волос.
4: Я угадала!
3: Ничего себе,
2: но это не от блох и не от вшей.
4: Но...
2: И либо она не признается.
3: Она себе делает или кому-то?
2: Себе, себе. А, значит, она уверяет, что вот эти самые маски настолько богаты белком, что делают ее волосы супер роскошными. Всего-то им нужно нанести майонез перед сном, а утром смыть его и промыть голову шампунем и кондиционером.
4: Фу,
3: а, смыть, это для слабаков. Мне кажется, самый-то прикол, сделать какую-то классную форму и пойти вперед.
2: Правда, она говорит, чтобы смыть этот майонез, нужно запастись терпением максимально.
4: Фу, а как с ним спать еще?
2: Наволочки все пропахли у нее майонезом.
4: Фу.
2: Вся спальня пропиталась ароматом майонеза. Волосы тоже благоухают заправкой для салата.
4: А есть ее фото?
2: Да.
4: Оцените роскошность волос.
2: Давайте я скину сейчас.
4: А ну давай, мы поглядим.
3: Нам даже интересно.
2: Но она утверждает, что волосы супер роскошные, просто потрясамба. Вот так вот она, прямая цитата практически.
3: На фото сложно, конечно, оценить. Но давайте попробуем.
2: Вот я вам скинул, посмотрите.
3: Т-т-т. Так, это значит, она мажет майонез. Это вот волосы.
2: После.
3: Ага,
2: после смытия, видимо.
3: После мазика, да, и так каждый день.
4: А зачем каждый день-то самое смешное?
2: Я не знаю.
3: Хотя бы раз в неделю. Как будто мы пытаемся сделать ее жизнь чуть более адекватной, да?
4: Но нет, у нее пористые волосы, пушистые.
2: Ну да.
4: Глупенькая.
2: Ну, главное, ей легче, чего уж там.
4: Ну ладно.
2: Как говорится, ради красивой шевелюры можно немножко и потерпеть.
3: А что, у нее шляпа есть? Зачем как будто все это, если у тебя
2: зачем
3: есть шляпа?
2: Зачем вообще? Как говорит Боярский, зачем вообще это все, если у тебя есть шляпа?
3: Париться с волосами, если у тебя есть шляпа. Может быть, у Боярского тоже волосы намазаны майонезом, мы даже не знаем.
2: Кстати.
3: Абсолютно не в курсе.
2: Вот оно и вот мы и выяснили. Он просто не смывает волосы.
3: А не ясно же, что он прячет под шляпой. Это же тайна, которая очень многих интересует.
4: Кстати. И смешного. Кстати, тут вообще ни к слову было. Это я от вас научилась. Я увидела просто новость про преступника, который прервал ограбление магазина, чтобы обслужить покупательницу.
2: А, я видел, да.
4: Мне кажется, он просто, ну, он реально просто грабил.
3: Угу.
4: А потом пришла покупательница.
2: Угу.
4: Ну и, собственно, прервали криминальные дела. Да, к прилавку женщина подошла, а он такой, ну, ладно, скрыл лицо капюшоном. И взял на себя обязанности продавца, встал за прилавок, просканировал товары, принял оплату, даже выдал чек. Ну, потом проявил необычную клиентоориентированность. Как ни в чем не бывало, вернулся к ограблению.
3: Не, ну теперь это уже его честно заработанное.
2: Ну, кстати, да.
3: Так он считал, да. Все, что он теперь возьмет, это его ЗП. Он же сам определяет, какая она у него.
4: Кайф.
2: Ну что, вот так вот мы познали мир сегодня. А что будет завтра, узнаем завтра.
4: Или не узнаем. Вот так, такой денек. Погода, да.
1: Погода.
3: Итак, плюс 7 прямо сейчас. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. Днем сегодня плюс 13, 18.
1: Слушай, Лу.

Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилер

0: города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
1: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
3: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: 700-104. Добро пожаловать в нашу музыкалку, друзья. Здесь у нас повторяющийся урок. Уже третий день подряд.
1: Проходите.
0: Проходите, присаживайтесь, как говорится. Пожалуйста, да, если вы выполнили домашку, давайте бегом в наш эфир для того, чтобы забирать подарочки.
2: И отправиться в ту самую музыкалку еще и с сертификатом.

0: руках. А это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка — это не только про талант, как вы слышите прямо сейчас. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8-922-752-02-52. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
1: Доброе утро, 700-104. Набирайте нас скорее.
2: Привет, привет.
3: Привет.
2: Заходи.
3: Привет. Доброе утро!
1: Вау, ничего себе.
3: Взбодрился?
0: Будем пугать вас вот так, да.
3: Доброе утро.
1: Я напоминаю, что у нас с пятнички и с четверга даже залежался некий трек, который по существительным не могут угадать. По существительным, одна из самых легких механик.
3: Да там же изи, как мы любим говорить. Там очень легко все.
1: Конечно. Мы взяли текст современной популярной песни и убрали из него все слова, оставив только существительные. Давайте я их напомню вам, друзья.
0: Ну давай, набрасывай. Ну,
1: смотри, каблуки там были. Такси. Так. Сторона, телефон, сердце, домой. Девочка, девочка, ночью, друг.
3: У автомата.
1: Не-не-не, не путай, не так сложно людям. Друг, берега и воспоминания. Вот такие вот были.
0: Какие-то берега, какие-то воспоминания.
1: Девочка. Ой, чуть не начал петь.
3: Это было бы неплохо, если бы и после этого не угадали, то смешно, да. Доброе утро. Как тебя зовут? Ку-ку!
1: Ку-ку! А я-то зачем ведусь на это? Ну что, неужели мы всю неделю будем переносить этот трек? Может, просто его уже послушаем и все?
3: А что за чесночное настроение у нас, чувствуете?
1: А, кстати, да, откуда оно?
3: Почему пахнет чесноком? Кто нас пытается изгнать из студии?
0: А мы боролись с вампирами на той же, да, по-моему, неделе. Видимо, осталось как-то ловушку заложили какую-то противовампирскую.
3: Мы сейчас, вы понимаете, что мы растворимся? Как это происходит? Как мы должны исчезнуть?
0: Ну, это мощно, да, это мощно. Ты закинул вот этот киндер, что ли, продырявленный к нам в студию с чесноком? Что случилось?
3: Смотри, ругается уже на всех. Там никого нет, с кем ты разговариваешь.
1: Как никого нет?
3: Это все из-за чеснока. У него уже помутнение. Все, Сень, сворачивайся. Возвращаемся завтра с этой же игрой.
0: С этой же песней?
3: Ну,
0: мы
3: конечно.
0: Не будем ее палить?
3: Да нет, не будем. Ну, не угадали, не угадали, что мы тебе.
1: Ну,
3: все,
1: ребят, ну, не угадывайте.
0: Ну, дело ваше, да, ребят. У нас много хороших песен, да. В том числе и это. Тоже приятное. Нам всегда приятно ее еще раз послушать. Мы уже хотим, кстати, поставить ее в эфире.
1: Да.
0: Так, запомнили все вот эти существительные завтра, чтобы все с выполненным домашним заданием. Мы ждем. И тогда мы вас отправим с удовольствием в музыкалку. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, уходят на сцену, пробуют то, на что раньше никогда не решались. Это не просто занятия, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не только про талант, это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на Спортивной 15, звони 8-922-752-0252 и ИП Токмакова Анастасия Викторовна.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода и сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 10, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем во вторник плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Ой, внуки приехали.
3: Бабуля, а сосиски есть?
2: Есть, на сливках от Чебаркульской птицы. Я всегда их беру.
4: А они сочные?
2: Еще бы, я их с яичницей делаю. Яйца тоже от Чебаркульской птицы.
3: Бабуля, а можно мы у тебя жить останемся?
2: Оставайтесь, внуков много не бывает.
5: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: С 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLAND J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLAND J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль GLAND J6 в комплектации. Актив на дату 1 октября 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprify Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании, создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70. 16+.
11: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: 8 800 104. Придумываем новые слова вместе с вами в прямом эфире Радио Континенталь. Звоните и забирайте подарки.
1: Отправляем вас с удовольствием на мозгобойню. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна. Мозгобойня — это классический квиз, на котором вас ждут текстовые вопросы на логику, видео, аудио, картинки. Вообще много всего интересного. Собирай дружную команду и приходи побеждать. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro.
2: По телефону 700 ровно 104 мы ждем в эфире человечка, который справится с нашим заданием. И повеселится. Будет весело, здорово. У вас чего там, уже конец света, что ли, случился? Где звонок? Вот.
1: Претензии некие имеются.
0: Давайте, звоните 700-104, будем с вами знакомиться. Привет-привет. Не молчать надо, ребята, когда звоните, выключайте сразу приемник, разговаривайте с нами в телефон, громкую связь тоже лучше убрать и кричать нам «Привет!».
3: Привет! Ну давайте попробуем, раз никто вам больше не звонит.
0: Вот так вот, обидно даже немножко стало.
3: Ну что, я еду, слушаю радио, никто не звонит, я думаю, ну ладно, давайте я позвоню.
0: Спасибо, что спасаешь нас. Как тебя зовут?
3: Татьяна,
0: а куда едешь?
3: На работу.
0: Кем работаешь?
3: В финансовом отделе, как бы так сказать, помощник бухгалтера, если проще.
0: Как бы так сказать?
3: Даже помощник финдиректора, наверное.
0: Ты, получается, под финдиректор?
3: Ну, нет.
0: Под директор?
3: Нет. Ну, типа, да.
0: Ну, если с грибами связывать, типа, вот как под осиной, под директор.
1: Под директора.
2: Если с грибами связывать. Мне нравится связывать.
1: Да.
2: А зачем, Тимош, нам с грибами-то связывать?
0: Да я не знаю.
3: Я не знаю, зачем вы связали.
1: Ну, осень же, да? Самое то связаться с грибами, да.
3: Да грибы-то отошли уже.
0: Куда они отошли?
3: Уже нету.
1: А мы, как ты видишь, еще не отошли.
2: Мы вечер ждем, нам сегодня обещали.
1: Как ты понимаешь.
2: Я предлагаю просто начать задание, быстро разобраться со всем и все, и идти по домам, потому что уже время.
0: Давайте,
2: поехали.
0: Да. Значит, что мы делаем? Мы соединяем два слова в одно какое-то несуществующее, но приколдесное. Получается, первое слово заканчивается на те же самые буквы, на которые начинается второе. Ну что, поехали. Сегодня, значит, первое слово — это народное средство против таракана. А второе, ну, собственно, то, чему посвящена наша тема эфира, то, чего мы ожидаем, но другим словом немножко.
3: Так, народное средство от тараканов. Это порошок какой-нибудь.
1: Так.
3: Блин, народное средство от тараканов.
1: Самое простое.
0: Ну вот самое, да, вообще максимально.
3: Ну этот, как он в аптеке продается-то, забыла, как называется порошочек такой маленький.
2: Маленький такой порошочек.
3: Ну, я не помню.
0: Ну вот раньше народ придумывал средства, вот разве тогда были порошочки вот эти все?
3: А, ну, да нет.
1: Да нет, правильно. Самое простое, да, что может оказаться рядом всегда.
0: Под рукой. Да.
3: Прям под рукой.
1: Даже не только под рукой.
0: Прям под рукой скорее. А, ну да. Не совсем под рукой.
1: Мы пытаемся тебя вытянуть, ты же видишь.
2: Да уже сколько подсказок.
0: Да все, не подсказываем.
3: Так, подождите, подумаю. А, этот, господи, Тихлофос, наверное.
1: Тихлофос под рукой же всегда. И под ногой. Ну, конечно.
2: И что же дальше? Второе слово какое тогда?
3: Так, а тема эфира, а можете напомнить, я же не с самого начала вас слушаю.
2: Ой, в общем, не получится у нас, мне кажется, слово отгадать.
0: Ну, подскажем же. Тема эфира не секрет, что мы сегодня встречаем очередной конец света якобы.
1: Угу, да, не первый, не последний. Ну и что нам такое обещают? Но с фос должно начинаться.
3: На фос.
1: Фос. Вот и диклофос. И дальше.
3: Подождите, на фос.
0: Фос.
3: Еще раз плохо слышно.
0: Да, мы ничего не говорили. Мы твою мысль продолжаем.
3: Так, диклофос. Фос.
2: Там немного иначе, но ладно.
3: Нет, никак. Вообще не могу, не идет в голову.
1: Не идет, да, пока у нас. Ищем дальше.
0: Может, потому что не дихлофос, кстати. Не факт, что это правильно.
2: Подсказываешь, что ли?
0: Нет.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
2: Как тебя зовут?
4: Ольга.
2: Ольга, как настроение?
4: Отлично.
2: Супер, это хорошо. Чем занимаешься?
4: Работаю.
2: А на вечер планы строила?
4: Нет.
2: Правильно. Ольга, что за слово мы сегодня загадали?
4: Первое — это тапок.
2: А второе?
4: Второй апокалипсис. Получается, тапокалипсис.
5: Тапокалипсис! Когда один тапок потерялся, и не можешь его найти уже 2 часа. Такое состояние.
0: Как с одним носком так же.
2: Попробовали мы запутать вас этим средством, но все-таки народное это тапок. Тот самый тапокалипсис! Именно такой мы и ждем, потому что ничего не будет, все хорошо, ребят. Продолжаем жить и радоваться.
1: Да, радоваться, например, пригласительно на мозгобойню или на Тутс-Тутс-квиз. А это музыкальный караоке-квиз от создателей той самой мозгобойни. Слушаем любимые песни, вспоминаем, кто их исполняет, на ответах поем во весь голос. Расписание игр и регистрация на сайте mzgb.pro. ИП Дудукина, Ирина Геннадьевна.

0: месте. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: «За бортом» или «На плаву». Руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
4: Проблемы с магазином на маркетплейсе? Некуда девать товар? Пора создать свой интернет-магазин. Без чужих правил. Со своей витриной. Интернет-магазин от FlexSites. Индивидуальный дизайн, высокая скорость разработки. Заказать сайт flexsites.rf.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.

0: Коломбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+. Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
3: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Уже в наличии в Регинос автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Тенет Плюс. Быть элегантным.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что ж, это был прекрасный эфир. Это была хорошая жизнь.
1: Ну, местами, конечно. Знаете, не все гладко вообще бывает.
2: Всякое случалось, да. А тем временем Ксения предлагает нам, мы, я напомню, набрасываем, чего нужно успеть сделать. Сегодня Ксения предлагает отменить апокалипсис через госуслуги. Вот зайти там где-то должен быть раздел. Найти будут не просто, как и многое на госуслугах, но главное, чтобы мы отыскали его и все-таки нажали на кнопку «Отмена».
1: Ничего страшного, я самое главное нашла, как там сочетаться браком. С человечком.
2: Угу. Успевай, ну у тебя денек на это еще есть.
0: Я вот, кстати, смотрю предсказания, тут непонятно, 12 и 13 октября.
2: С 12 на 13
1: ночью.
0: Ночью, да?
1: Да. А-а-а. Конечно, все ночью происходит.
0: Да-да-да, все самое страшное ночью, согласен, происходит.
2: Особенно у нас в жизни, да. Не сон, вот тот самый. Потратить везде бонусы предлагают, пока не сгорели. Правильно, успевайте тоже.
0: Ох, ребята... Я даже не знаю, что сказать.
1: Не знаешь, что сказать?
0: Даже не знаю. Но вдруг реально последний раз, прикиньте, прощаемся. Да нет, конечно, шутим мы. Чего вы тоже там напряглись? Нормально все? Наверное.
2: Предполагаем. Но мы с удовольствием расстанемся прямо сейчас с сертификатом в лето. О, Империя Игр, можете вот заехать к нам, забрать его и сегодня там этот день провести, как следует почилить. Это всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Что у них есть? Открытый теплый бассейн прямо на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые, парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на letotermy.rf.
0: И сегодня забирает свой подарочек абсолютно заслуженно Ксения Андреевна.
1: Да, Алексеевна, я сколько можно говорить?
0: Да не говорить? Ты,
1: да подарок отдайте.
0: Нет.
2: Ни в коем случае. Все сохраним, все для вас, ребят.
0: Конечно.
1: Ну ладно, смотрите.
0: Ну что, будем надеяться, завтра встретимся. Сенька.
2: Ксюша.
1: Может, хотя бы имя завтра поменяешь?
0: Пастор Тимон, давай я буду. Можно?
1: Нет, не надо нам больше. Больше не надо. Отправляйся ты, пожалуй, в ЮАР, Тимоша. И там какие-нибудь предсказания нам. Ну что, день действительно обещает быть интересным. Последний трек наш тоже будет интересным, правильно, Сень?
2: Будет, обязательно.
1: Конечно. Майли Сайрус.
2: Майли Сайрус, та самая. Мы продолжаем вас убеждать в том, что все будет хорошо.
1: Да, трек ее называется, как вы понимаете, End of the World. Конец света.
0: Да любой трек Ольги Бузовой «Конец света», чем мы ее не слушаем?
1: Ну, это тоже верно.
0: Привыкаю снова.
2: Мы ее слушаем только в том, что надо кайфовать и жизнь отдать.
1: Больше не больно, мне больше не больно. А кто-то знает дальше что?
0: Нет.
2: В этот момент нам становится больно, и мы переключаем
1: обычно. Больше не больно, больше не больно.
0: Не знаю, проснемся, скорее всего, завтра.
1: Под звуки поцелуев мы уснем и проснемся. Ладно, все,
0: Сенька
1: уходим.
0: Сенька ругается, надо убегать.
1: Да, но мы не хотим будто бы прощаться-то сейчас, потому что а вдруг действительно последний раз. Ну. Давайте еще раз мощно, бодро представимся. Все эти 13 лет вас бодрили, веселили и радовали. Тимон!
0: Сеня!
2: И Ксюша!
1: Возможно, сделаем это завтра или нет. Поэтому желаем всем хорошего конца...
0: Хорошего дня!

0: Челябинске 10 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинск поступили новые автобусы, и горожанам рассказали, как будут выявлять неплательщиков на платных парковках. Зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин сообщил об отправке 130 новых автобусов 10 регионов, в том числе и Челябинску. В областном Миндортрансе уточнили, что в город уже приехали 22 новые машины. Об этом пишет портал 74.ru. Кроме Южного Урала, машины отечественного производства в лизинг направят Свердловскую, Нижегородскую, Московскую и другие области, а также в Краснодарский и Пермский края. В Южноуральской столице 4 автобуса выйдут на маршрут номер 215, остальные 18 на те направления, где не хватает транспорта. Поставки автобусов в наш регион будут продолжаться. 2 недели остались до начала работы в Челябинске платных парковок, и горожанам рассказали, как планируют бороться с теми, кто решит не оплачивать стоянку, закрыв номер машины. Портал chelkp.ru со ссылкой на вице-мэра Дмитрия Агеева сообщает, что обхитрить систему не удастся. Чиновник напомнил, что мы живем в век искусственного интеллекта. Если водитель приклеит, к примеру, листок на номерной знак, то будут отслеживать весь путь движения машины от момента приклеивания и найдут нарушителя. Также Агеев сказал, что остановка с аварийными сигналами не считается парковкой. Однако стоит учитывать, что система может распознать такой автомобиль, как припаркованный, и выставить счет. Напомню, платные парковки заработают с 26 октября. И последнее. С 22 по 24 октября в Челябинске пройдет всероссийский инклюзивный кинофестиваль «Незримое кино» – крупнейшее культурное событие региона, сообщили в мэрии. В программе вдохновляющие игровые, документальные и анимационные ленты о силе духа, смелости быть собой и победе над обстоятельствами. Все показы адаптированы для людей с нарушением слуха и зрения. Предусмотрены тифлокомментарии, специальные субтитры и перевод на жестовый язык. Запланированы встречи с режиссерами, мастер-классы от федеральных экспертов и театральные постановки. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга» ООО «Стоптеп».
3: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
2: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Виктория Бекхэм призналась, что никогда не готовит. Гарри Стайлз переборол страх выходить на улицу, а Регина Тодоренко отказалась от участия в шоу с Владом Топаловым. Виктория Бекхэм призналась, что совершенно не любит готовить и даже во время домашних приемов не приближается к плите. Бывшая участница Spice Girls рассказала, что организацией семейных застолий они с супругом Дэвидом занимаются вместе, но обязанности распределяют строго. Она составляет список гостей, продумывает рассадку и подбирает музыку, в то время как муж полностью отвечает за еду и напитки. Гарри Стайлз признался, что в первые годы популярности почти не выходил из гостиничного номера, опасаясь за свою безопасность. По словам певца, изменить его отношение к публичной жизни помогла бывшая девушка, которая отличалась открытым и активным характером. Гарри признался, что опасался провести все несколько дней дома, чтобы не показаться странным. Он добавил, что прогулки позволили ему почувствовать связь с окружающим миром. Телеведущая Регина Тодоренко решила отказаться от участия в реалити «Ставка на любовь» со своим супругом Владом Топаловым. Артистка призналась, что пока ей с мужем есть над чем поработать. По ее словам, самыми сложными на поверку оказываются банальные испытания на знание привычек партнера, из-за которых у долго живущих вместе людей внезапно случаются нестыковки в вопросах. Тодоренко посоветовала парам периодически проводить ревизию чувств. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота.

0: ландшафт и караван-сарай. Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков, небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем во вторник плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Яблоки всего за 99 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

0: «За бортом или на плаву», руководитель, решение и команда. В бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам. Бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию. Модератор Артем Артемьев. Вице-президент «Опоры России». Эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя». Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украинцы 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически, и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 11 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В столице региона байкер устроил разборки со стрельбой на дороге. И Челябинск и Магнитогорск вошли в топ-40 городов по уровню зарплат. На улице Куйбышева в Челябинске байкер устроил драку с другими водителями прямо на проезжей части. Об этом пишет портал chlkp.ru. Конфликт попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Судя по кадрам, байкер поругался с водителем, стоявшего рядом на светофоре авто. Началась драка. На помощь автомобилисту пришел другой водитель. В какой-то момент байкер достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил в воздух, после чего направил его на автомобилистов. Пистолет, судя по всему, был сигнальным. В полиции сообщили, что проводят проверку и разыскивают участников конфликта. Челябинск занял 34-е место в рейтинге российских регионов по заработным платам, а Магнитогорск оказался на 40-й строчке. За первое полугодие 2026 года жители южноуральской столицы в среднем получали 86 600 рублей в месяц после вычета налогов, а магнитогорцы – 83 700 рублей. Рейтинг зарплат 100 крупнейших городов России подготовили аналитики РИА Новости. Они сравнили средние зарплаты с января по июнь со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Такой подход позволяет оценить не только размер заработка, но и то, сколько на него можно купить. По их данным, в Челябинске средняя зарплата за год выросла на 8 с небольшим процентов, а в Магнитогорске – почти на 6. И последнее. В исторической части МИАСа в Старгороде установили 7 бронзовых фигурок лосей. Небольшие скульптуры появились на главных локациях туристического маршрута. Об этом пишет информагентство «Первое областное». В администрации подчеркнули, что у каждого лося свой неповторимый образ и характер, тесно связанный с историей МИАСа. Идею реализовали в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Напомню, лось – это официальный геральдический символ МИАСа. Он изображен на гербе и флаге города. На сегодняшний день МИАС украшает не только бронзовые фигурки этого животного. На привокзальной площади туристов встречает скульптура «Золотой лось». И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 9. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В МИАСе, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
1: Тутс-Тутс Квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 17 октября на игре «Хиты 2017» и 31 октября в атмосфере Хэллоуина сыграем в игру по рок-хитам. Тематическая фотозона, мистические подарки и жаркий рок. Подробности в группе ВКонтакте «Тутс-Тутс Квиз» в Челябинске и на сайте mzgb.pro 16+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 11. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке, Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 12-17.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша решительность на пике. Маленький импульс может превратиться в начало важного движения. Зажгите искру груди. Тельцы. Вокруг вас может появиться ощущение особого спокойствия, позволяющее восстановить душевное равновесие. Близнецы. День наполнит пространство новыми впечатлениями. Разговор с интересными людьми способен открыть путь к необычному пониманию знакомых вещей. Раки. Прошлое поможет лучше понять свои настоящие желания. Вы почувствуете, что некоторые ответы уже рядом. Львы. Судьба подарит повод показать свои лучшие качества и получить искренний отклик. Действуйте. Девы. Вы сможете увидеть результат работы, которая требовала выдержки и сосредоточенности. Отслеживайте свои шаги. Весы. Обстоятельства начнут складываться так, что сомнения постепенно уступят место уверенности. Равновесие внутри. Скорпионы. Ваша проницательность поможет осознать мотивы событий вокруг. Вы обнаружите ответ на вопрос, который давно искали. Стрельцы. Вы покорите сердца людей. Поделитесь с ними своими искренними убеждениями и не пытайтесь юлить. Козероги. Вам не стоит принимать решения поспешно. Сконцентрируйтесь на опыте. Именно он укажет правильные шаги. Водолеи. Все внимание на цель. Мир может пытаться отвлечь вас, но если проявите выдержку, добьетесь многого. Рыбы. Положение планет поможет заметить красоту в самых простых моментах. Наполняйтесь волшебством.
1: Реклама на радио «Континенталь». Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
2: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске мэр Челябинска поручил устранить все проблемы с отоплением до заморозков. А под Кусой нашли виновных в поджоге дома 5-летней давности. В Челябинске завершились все работы по подключению отопления. Однако в отдельных домах еще остаются проблемы с подачей тепла. Об этом пишет портал chelkp.ru. Вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Кочетков рассказал на аппаратном совещании, что сейчас специалисты регулируют внутридомовые системы, чтобы стабилизировать циркуляцию теплоносителя и устраняют технические неполадки. По словам мэра Алексея Ложкина, заявки от жителей продолжают поступать. В одних домах систему отопления нужно освободить от скопившегося воздуха, в других – устранить повреждения на внутренних коммуникациях в доме. «Все эти вопросы нужно успеть решить до наступления холодов», – подчеркнул глава Челябинска. В Кусинском округе 25-летней местной жительнице предъявили обвинение в умышленном уничтожении имущества. Следователи установили ее причастность к поджогу дома, совершенном в августе 2021 года. Установлено, что у девушки был конфликт с хозяевами дома. Однажды ночью она, сильно перебрав со спиртным, подожгла соседям поленницу. Однако огонь с дров быстро перекинулся на жилой дом, который в результате сгорел. Благо, люди в инциденте не пострадали. Ущерб хозяевам дома оценили в 2 миллиона рублей. В полиции добавили, что следователи сразу заподозрили поджог, но оперативно установить виновных тогда не удалось. Сейчас материалы дела направили в суд. И последнее. Жители и гости Москвы увидят изделия южноуральских мастеров. В столице покажут уникальный чайный сервиз, изготовленный в Златоусте. Предметы из коллекции Государственного исторического музея Южного Урала на время передадут для выставки народных художественных промыслов. Ее сейчас готовят в Государственном музее-заповеднике Царицына. В Москву отправится величественный самовар, сердце уральского чаепития, изящные подстаканники, чайные блюдца и ложечки, рассказали в музее. Набор 8 лет назад создали мастера гравюры по металлу из Златоуста. Посетителям его демонстрировали лишь однажды, а после бережно хранили в музейных фондах. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садки и Златоусте плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 13.

0: новости. Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
4: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на т2.ру.
5: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.
7: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что станут

видится. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 12. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Сатке и Златоусте плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем во вторник плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
3: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указана цена на автомобиль GLN J6 в комплектации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Найдите отличия между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект 51А. Подробности на brudersbier.ru и в соцсетях 0+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: на радио «Континенталь».
1: Академ-Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ-Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия плюс один» и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Про рыбалку, про охоту, про дороги без границ. Выходи на новый уровень про возможностей с Havail Pro Reginas. Трейд-ин с выгодой до 200 тысяч рублей. И ТО в подарок. В Reginas новые рамные внедорожники по цене кроссовера. Приезжай на внедорожный тест-драйв в Havail Pro Reginas на Свердловском тракте 5R и испытай их в деле.
3: Выгода предоставляется за счет маркетинговых программ. Срок действия акции с 1 по 31 октября 2026 года. Не оферта.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
5: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Телефон рекламной службы 72-39-03.

достойный последователь бренда Cherry. Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе. Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. В столице региона байкер устроил разборки со стрельбой на дороге. И Челябинск и Магнитогорск вошли в топ-40 городов по уровню зарплат. На улице Куйбышева в Челябинске байкер устроил драку с другими водителями прямо на проезжей части. Об этом пишет портал chelkp.ru. Конфликт попал на камеру видеорегистратора одного из автомобилей. Судя по кадрам, байкер поругался с водителем, стоявшего рядом на светофоре авто. Началась драка. На помощь автомобилисту пришел другой водитель. В какой-то момент байкер достал предмет, похожий на оружие, и выстрелил в воздух, после чего направил его на автомобилистов. Пистолет, судя по всему, был сигнальным. В полиции сообщили, что проводят проверку и разыскивают участников конфликта. Челябинск занял 34-е место в рейтинге российских регионов по заработным платам, а Магнитогорск оказался на 40-й строчке. За первое полугодие 2026 года жители южноуральской столицы в среднем получали 86 600 рублей в месяц после вычета налогов, а магнитогорцы – 83 700 рублей. Рейтинг зарплат 100 крупнейших городов России подготовили аналитики РИА Новости. Они сравнили средние зарплаты с января по июнь со стоимостью фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе. Такой подход позволяет оценить не только размер заработка, но и то, сколько на него можно купить. По их данным, в Челябинске средняя зарплата за год выросла на 8 с небольшим процентов, а в Магнитогорске – почти на 6. И последнее. В исторической части МИАСа в Старгороде установили 7 бронзовых фигурок лосей. Небольшие скульптуры появились на главных локациях туристического маршрута. Об этом пишет информагентство «Первое областное». В администрации подчеркнули, что у каждого лося свой неповторимый образ и характер, тесно связанный с историей МИАСа. Идею реализовали в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Напомню, лось – это официальный геральдический символ МИАСа. Он изображен на гербе и флаге города. На сегодняшний день МИАС украшает не только бронзовые фигурки этого животного. На привокзальной площади туристов встречает скульптура «Золотой лось». И далее выпуски о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тортуга» ООО «Стоп-Т».
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В МИАСе, Кыштыме и Челябинске плюс 13.
0: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/радиочал. Континенталь. Всегда с тобой.

Я украшал себя не только в отрубе, но и в инвалиде. Ты сделал все, что мог. Спасибо, а теперь проваливай.

0: Идите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября. Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Небольшой юго-западный ветер. В Озерске, Снежинске, Садке и Златоусте плюс 11. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 13. Этой ночью и завтра днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0. Днем во вторник плюс 12.

0: 17. Реклама на радио «Континенталь».
1: 6 по 13 октября в Светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
2: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
3: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробностей поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
4: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
5: За окном осень, в кино сумерки, а на душе вампирская романтика. Тогда срочно собирайте команду и приходите на тематическую мозгобойню «Сумерки». Игра с вопросами по фильмам и книгам, любимые персонажи, красивые кадры, саундтреки и любимые моменты. Игра подойдет не только для опытных команд, но и для простых любителей вампирской саги. 18 октября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
1: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.

0: Собери свое идеальное комбо для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 14 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители региона предупреждают о схеме мошенников с отменой детских пособий. И часть северо-запада Челябинска на сутки оставят без воды. Южноуральцев предупреждают о звонках от мошенников, которые заявляют о сторонних переводах, грозящих отменой детских пособий. О новой схеме сообщает РИА Новости. Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого просят направить все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет. Специалисты напоминают, что социальный фонд никогда не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать только через госуслуги, либо при личном визите в отделение СПР. На этой неделе в Челябинске на сутки отключат холодную воду на северо-западе из-за плановых восстановительных работ на водоводе. Это коснется множества домов с 10 утра 14 октября до 10.00 15 числа, сообщает мэрия. В списке больше всего зданий по улицам братьев Кашириных, Университетской набережной и Академика Королева. Весь перечень можно найти в телеграм-канале администрации города. Также обращают внимание жителей, что возможное снижение давления в системе водоснабжения пятиэтажек в квартале, ограниченном улицами братьев Кашириных, Косарева, Университетская набережная, Молодогвардейцев. По всем вопросам можно обращаться по телефону 214-2014. В Челябинске работает круглосуточная служба психологической помощи и поддержки для детей и родителей, сообщает мэрия. Специалисты помогают справиться с острыми эмоциональными переживаниями, стрессом или тревожностью. Можно получить консультации по вопросам детско-родительских отношений и безопасности. 24 часа в сутки бесплатно работает телефон доверия 729-99-49. Кроме того, анонимные обращения можно отправить на официальном сайте круглосуточной службы психологической помощи. На портале отмечается, что при необходимости, если телефонного разговора или беседы в онлайн-чате будет недостаточно, специалисты смогут выехать для оказания помощи на месте. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Виктория Бекхэм призналась, что никогда не готовит. Гарри Стайлз переборол страх выходить на улицу, а Регина Тодоренко отказалась от участия в шоу с Владом Топаловым. Виктория Бекхэм призналась, что совершенно не любит готовить и даже во время домашних приемов не приближается к плите. Бывшая участница Spice Girls рассказала, что организацией семейных застолий они с супругом Дэвидом занимаются вместе, но обязанности распределяют строго. Она составляет список гостей, продумывает рассадку и подбирает музыку, в то время как муж полностью отвечает за еду и напитки. Гарри Стайлз признался, что в первые годы популярности почти не выходил из гостиничного номера, опасаясь за свою безопасность. По словам певца, изменить его отношение к публичной жизни помогла бывшая девушка, которая отличалась открытым и активным характером. Гарри признался, что опасался провести все несколько дней дома, чтобы не показаться странным. Он добавил, что прогулки позволили ему почувствовать связь с окружающим миром. Телеведущая Регина Тодоренко решила отказаться от участия в реалити «Ставка на любовь» со своим супругом Владом Топаловым. Артистка призналась, что пока ей с мужем есть над чем поработать. По ее словам, самыми сложными на поверку оказываются банальные испытания на знание привычек партнера, из-за которых у долго живущих вместе людей внезапно случаются нестыковки в вопросах. Тодоренко посоветовала парам периодически проводить ревизию чувств. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Flexsites – лидер Челябинска по созданию и продвижению сайтов по оценке рейтинга Рунета 2026 года. 25 лет на рынке, больше 900 проектов. Мы ускорили разработку сайтов, внедрив ИИ-агентов. Вы получаете результат, а не ждете месяцами. Flexsites.рф.
3: «За бортом или на плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: Ты живешь, будто не будет завтра, но запах.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем во вторник плюс 12-17.

ночью только влезал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК железнодорожников. Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
1: Сейчас главное – закрыть этот платеж, а дальше разберусь. Так говорят многие, но долг только растет. Устали от бесконечных обещаний себе? Сделайте первый шаг. Бесплатная консультация в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Мы подскажем реальное решение. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: компания «Яндекс» частично восстановила работу сервисов, и челябинцев зовут на семинар по защите своих прав в сфере ЖКХ. Южноуральцы, как и жители других регионов, столкнулись с перебоями в сервисах «Яндекса», и в компании рассказали, что все постепенно возвращается к работе, пишет ТАСС. Функционал поиска «Алисы», «Яндекс.Карт», «Почты», «Такси» и других сервисов частично восстановлен. Однако некоторые функции пока остаются недоступными. Инженеры в первую очередь возвращают работу те направления, которыми пользуются больше всего людей. Компания после атак беспилотников на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных клиентов. Челябинцев приглашают на бесплатный семинар по отстаиванию своих прав в коммунальной сфере. Встречу посвятят тому, как бороться с произволом управляющих компаний, сообщает мэрия. Эксперты расскажут, как найти в квитанциях скрытые переплаты, незаконные начисления и вернуть деньги. Также дадут советы, как заставить работать управляющую компанию, куда жаловаться на протекающую крышу, неубранный двор и на другие проблемы. После основной программы все желающие смогут записаться на индивидуальную консультацию. Мероприятие состоится в этот четверг, 15 октября, в штабе общественной поддержки на улице Кирова, 167. Начало в 6 часов вечера, вход свободный. В Кыштыме представят площадки для новых туристических локаций. Их презентуют предпринимателям, пишет портал chltv.ru. В городе намерены реализовать несколько новых проектов, включая строительство термального курорта. Региональный центр «Мой бизнес» и администрация Кыштыма 20 октября проведут инвест-тур с осмотром площадок для промышленных, туристических и сервисных проектов. В программу поездки также включили презентацию усадьбы Демидовых, природного комплекса «Сугамак» и центров отдыха, чтобы показать туристические и потенциал территории. Предпринимателям расскажут о сопровождении проектов и возможных мерах поддержки. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12.

0: Давайте, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября. Телефон рекламной службы 72 39 03.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда, в любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное —

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, а днем во вторник плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша решительность на пике. Маленький импульс может превратиться в начало важного движения. Зажгите искру груди. Тельцы. Вокруг вас может появиться ощущение особого спокойствия, позволяющее восстановить душевное равновесие. Близнецы. День наполнит пространство новыми впечатлениями. Разговор с интересными людьми способен открыть путь к необычному пониманию знакомых вещей. Раки. Прошлое поможет лучше понять свои настоящие желания. Вы почувствуете, что некоторые ответы уже рядом. Львы. Судьба подарит повод показать свои лучшие качества и получить искренний отклик. Действуйте. Девы. Вы сможете увидеть результат работы, которая требовала выдержки и сосредоточенности. Отслеживайте свои шаги. Весы. Обстоятельства начнут складываться так, что сомнения постепенно уступят место уверенности. Равновесие внутри. Скорпионы. Ваша проницательность поможет осознать мотивы событий вокруг. Вы обнаружите ответ на вопрос, который давно искали. Стрельцы. Вы покорите сердца людей. Поделитесь с ними своими искренними убеждениями и не пытайтесь юлить. Козероги. Вам не стоит принимать решения поспешно. Сконцентрируйтесь на опыте. Именно он укажет правильные шаги. Водолеи. Все внимание на цель. Мир может пытаться отвлечь вас, но если проявите выдержку, добьетесь многого. Рыбы. Положение планет поможет заметить красоту в самых простых моментах. Наполняйтесь волшебством.
1: Реклама на радио «Континенталь». Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске женщину выселили из колясочной в многоэтажке, и южноуральские хирурги спасли 100-летнюю пациентку. В Челябинске добились освобождения колясочной в многоквартирном доме на улице Братьев Кашириных. Помещение площадью в 17 квадратных метров, относящееся к общему имуществу собственников, занимала женщина, которая установила там дверь и окна, приспособив техническую комнату под жилье, пишут региональные СМИ. Управляющая компания обратилась в суд. Горожанка показала незаверенную ксерокопию протокола общего собрания жильцов от 2014 года. Там значилось, что ей якобы передали право использования помещения до 1988 года. Калининский районный суд не принял данную бумагу и постановил освободить помещение. Женщина сделала это только после подключения к ситуации судебных приставов. В городской больнице Златоуста хирурги спасли пациентку с кишечной опухолью. Женщину экстренно госпитализировали накануне ее векового юбилея, рассказали в Минздраве региона. Пенсионерке пришлось перенести две операции, поскольку после первой развилось осложнение. По словам врачей, горожанка стойко выдержала хирургические вмешательства, ее состояние стабильное, и она уверенно идет на поправку даже в таком почтенном возрасте. Пенсионерку выписали в день ее 100-летнего юбилея, который она встретила в кругу семьи. Теперь ей предстоит плановое лечение у онкологов. Экологическую акцию организуют в музее-заповеднике Аркаим. Волонтеры приведут в порядок популярные туристические тропы после насыщенного летнего сезона и высадят кустарники, пишет портал chltv.ru. В программу также включили экскурсию по музею древних производств. Для желающих присоединиться к акции организуют доставку из Челябинска, рассказали в Центре проектного развития территории и туризма. Подобные акции в популярных местах отдыха региона проводят регулярно. В предыдущие годы волонтеры помогали наводить порядок у старинной гидроэлектростанции «Пороги» на берегу реки Ай и в нацпарке «Зюраткуль». И в завершении выпуска о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды – термы «Тартуга». ООО «Стоп-Те».
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тартуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тартуга». Руставели 30А.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12.
3: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много три.

В городе снова зажгутся огни, значит, мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились, с тобой пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов выше 0, днем во вторник плюс 12-17.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Яблоки всего за 99 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Ваш заказ доставлен.
4: Я ничего не заказывал.
3: Личный парк.
4: Личный парк?
3: Он входит в комплектацию.
4: А он большой?
3: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
5: Апри привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка.

0: скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: «За бортом или на плаву», руководитель решения и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты, первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.
1: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактор на официальном сайте hctractor.org.
2: ЧО «ХК Трактор». Украинцы 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Выбираете новый автомобиль? Ноль причин откладывать покупку. В октябре в Регинос автомобили Теннет по специальной цене от 1 899 тысяч рублей и ТО в подарок. Больше пространства с Теннет Т4Л. Больше технологий и комфорта с Теннет Т7. Пройдите тест-драйв в Теннет Регинос на Свердловском тракте 5Р и выберите свой Теннет.
6: Цена действительна на модель Теннет Т4Л в комплектации актив 2026 года выпуска до 31 октября 2026 года. Не оферта.
7: Пришла зарплата, а на карте снова ноль. Списания идут автоматически и кажется, что это никогда не закончится. Вы имеете право на спокойную жизнь. Законный способ остановить этот круг – бесплатная консультация в Росбанкрот. Звоните 8 351 220 76 76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: на Радио Континенталь.
1: Я Самсонова Наталья Анатольевна, врач-невролог медицинского центра «Доктор Ост». Представляю вам новое решение для борьбы с хронической болью в спине – биоимплант с использованием вашей собственной жировой ткани. Запишитесь на бесплатную консультацию прямо сейчас. 225-62-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске. В столице региона нашли школьника за Цепера после его видео в интернете. И в Челябинской области пройдет Уральский танковый фестиваль. На Южном Урале нашли еще одного зацепера, который проехал 5 километров на сцепке электропоезда. Происходящее 14-летний нарушитель не только снял на телефон, но и выложил в социальные сети. Благодаря этому юношу и нашли сотрудники правоохранительных органов. Школьник проехал на автосцепке электрички Челябинск-Верхний Уфалей от платформы 239-й километр до станции Шагол, пишут региональные СМИ. Полицейские провели с восьмиклассником беседу об опасности зацепинга, а отвечать за действия подростка придется родителям. На них составили административный протокол. Также об инциденте сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних и в школу. На Южном Урале продолжают капремонт важных объектов коммунальной сферы. В Верхнеуфалейском городском округе завершены работы в микрорайоне Железнодорожном. Сети уже приняли, отопление включено, сообщает местная администрация. Были заменены изношенные участки, тепло бесперебойно поступает почти в 40 многоквартирных домов, детский сад, школу и дом культуры. Отмечается, что для жителей это большое событие. Выполнить капремонт удалось благодаря субсидии из областного бюджета. В целом по региону запуск отопления почти завершен, не подключены лишь несколько домов. В Челябинске неполадки в таких объектах поручено устранить до наступления холодов. В Челябинской области пройдет Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», на котором представят реконструкции, отечественное вооружение и военные трофеи из зоны СВО. Мероприятие состоится 24 октября на площадке полигона Центрального военного округа. Для воссоздания сражений Великой Отечественной войны задействуют легендарные Т-34 и самоходку, известную как «Зверобой». Афганскую войну покажут с помощью танка Т-72. Сюжеты реконструкции отразят преемственность воинских и добровольческих традиций южноуральцев, пишет портал chltv.ru. Кроме того, представят трофеи НАТО, среди которых американский бронетранспортер и турецкий броневик. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске. Виктория Бекхэм призналась, что никогда не готовит. Гарри Стайлз переборол страх выходить на улицу, а Регина Тодоренко отказалась от участия в шоу с Владом Топаловым. Виктория Бекхэм призналась, что совершенно не любит готовить и даже во время домашних приемов не приближается к плите. Бывшая участница Spice Girls рассказала, что организацией семейных застолий они с супругом Дэвидом занимаются вместе, но обязанности распределяют строго. Она составляет список гостей, продумывает рассадку и подбирает музыку, в то время как муж полностью отвечает за еду и напитки. Гарри Стайлз признался, что в первые годы популярности почти не выходил из гостиничного номера, опасаясь за свою безопасность. По словам певца, изменить его отношение к публичной жизни помогла бывшая девушка, которая отличалась открытым и активным характером. Гарри признался, что опасался провести все несколько дней дома, чтобы не показаться странным. Он добавил, что прогулки позволили ему почувствовать связь с окружающим миром. Телеведущая Регина Тодоренко решила отказаться от участия в реалити «Ставка на любовь» со своим супругом Владом Топаловым. Артистка призналась, что пока ей с мужем есть над чем поработать. По ее словам, самыми сложными на поверку оказываются банальные испытания на знание привычек партнера, из-за которых у долго живущих вместе людей внезапно случаются нестыковки в вопросах. Тодоренко посоветовала парам периодически проводить ревизию чувств. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь». Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавайл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавайл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавайл Июль». Звоните прямо сейчас. 8351-22-00-808.
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
4: Термальный комплекс «Тартуга». Высокий уровень комфорта, честная цена. Программы лояльности для студентов, именинников, взрослых и детей. Термы «Тартуга». Улица Руставели, 30А.
5: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС 349. Неоферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
3: ЖК «Притяжение» — это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой мебелью — твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
6: Неоферта. ООО «Специализированный застройщик привилегия Парнинский». Проектные декларации наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности и поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 33 года вместе.
2: В эти минуты в Челябинске плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону переменная облачность без осадков. В Снежинске, Озерске, Садке и Златоусте плюс 10. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 15 тепла. В Миассе, Кыштыме и Челябинске плюс 12. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность преимущественно без осадков. Ночью 2-7 градусов, выше 0, днем во вторник плюс 12-17.

0: Мам, а я принцесса?
1: Конечно.
0: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
0: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Майонез «Мечта хозяйки» классический 700 мл 99 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 октября.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 20 октября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша решительность на пике. Маленький импульс может превратиться в начало важного движения. Зажгите искру груди. Тельцы. Вокруг вас может появиться ощущение особого спокойствия, позволяющее восстановить душевное равновесие. Близнецы. День наполнит пространство новыми впечатлениями. Разговор с интересными людьми способен открыть путь к необычному пониманию знакомых вещей. Раки. Прошлое поможет лучше понять свои настоящие желания. Вы почувствуете, что некоторые ответы уже рядом. Львы. Судьба подарит повод показать свои лучшие качества и получить искренний отклик. Действуйте. Девы. Вы сможете увидеть результат работы, которая требовала выдержки и сосредоточенности. Отслеживайте свои шаги. Весы. Обстоятельства начнут складываться так, что сомнения постепенно уступят место уверенности. Равновесие внутри. Скорпионы. Ваша проницательность поможет осознать мотивы событий вокруг. Вы обнаружите ответ на вопрос, который давно искали. Стрельцы. Вы покорите сердца людей. Поделитесь с ними своими искренними убеждениями и не пытайтесь юлить. Козероги. Вам не стоит принимать решения поспешно. Сконцентрируйтесь на опыте. Именно он укажет правильные шаги. Водолеи. Все внимание на цель. Мир может пытаться отвлечь вас, но если проявите выдержку, добьетесь многого. Рыбы. Положение планет поможет заметить красоту в самых простых моментах. Наполняйтесь волшебством.

0: для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15.00+.
2: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
3: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: желток.
1: Яйца. Чебаркульская птица. Твое персональное солнце. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль GLN J6 в комплектации 1 на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители региона предупреждают о схеме мошенников с отменой детских пособий, и часть северо-запада Челябинска на сутки оставят без воды. Южноуральцев предупреждают о звонках от мошенников, которые заявляют о сторонних переводах, грозящих отменой детских пособий. О новой схеме сообщает РИА Новости. Чтобы решить эту проблему, аферисты предлагают подтвердить перевод и исключить его из совокупного дохода. Для этого просят направить все сбережения на специальный необлагаемый транзитный счет. Специалисты напоминают, что социальный фонд никогда не требует перевода денег на сторонние счета для подтверждения права на пособие. Все вопросы по оценке доходов семьи нужно решать только через госуслуги, либо при личном визите в отделение СФР. На этой неделе в Челябинске на сутки отключат холодную воду на северо-западе из-за плановых восстановительных работ на водоводе. Это коснется множества домов с 10 утра 14 октября до 10.00 15 числа, сообщает мэрия. В списке больше всего зданий по улицам братьев Кашириных, Университетской набережной и Академика Королёва. Весь перечень можно найти в телеграм-канале администрации города. Также обращают внимание жителей, что возможное снижение давления в системе водоснабжения пятиэтажек в квартале, ограниченном улицами братьев Кашириных, Косарева, Университетская набережная, Молодогвардейцев. По всем вопросам можно обращаться по телефону 214-2014. В Челябинске работает круглосуточная служба психологической помощи и поддержки для детей и родителей, сообщает мэрия. Специалисты помогают справиться с острыми эмоциональными переживаниями, стрессом или тревожностью. Можно получить консультации по вопросам детско-родительских отношений и безопасности. 24 часа в сутки бесплатно работает телефон доверия 729-99-49. Кроме того, анонимное обращение можно отправить на официальном сайте круглосуточной службы психологической помощи. На портале отмечается, что при необходимости, если телефонного разговора или беседы в онлайн-чате будет недостаточно, специалисты смогут выехать для оказания помощи на месте. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 12-17.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
2: Согласно исследованию ООО «Дентелсервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: У вас день рождения? Термальный комплекс «Тортуга» дарит скидку 15% не только имениннику, но и всем его гостям. «Тортуга» объединяет. Подробности предложения у администратора. Термы «Тортуга». Руставели 30А.
4: Центральная Уральская лига КВН начинает новый сезон. 16-17 октября стартуют осенние игры Центральной Уральской лиги КВН. 8 команд с разных уголков России встретятся в ДК «Железнодорожников». Жаркое настроение обеспечено. Приходи 16-17 октября в ДК ЖД. Начало в 19:00. Игры лиги проходят при поддержке администрации города Челябинска. Информационный партнер «Радио Континенталь». Билеты в кассах города. 12+.
5: Заказали сайт, а подрядчик кормит завтраками? Хватит ждать результат месяцами. Разработка сайта с ИИ-агентами от FlexSites. Быстро, качественно, под ключ за месяц. Нужен сайт? Заходите на flexsites.rf.
6: Тянем?
7: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
8: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Погода.
1: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 12-17.

0: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
1: «Ну, а ты?»
0: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
2: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
0: Так о чем мы?
2: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: С 6 по 13 октября в светофоре свинина на кости охлажденная 279 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Та-та-та-таврия.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Неоферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.

0: Колумба для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15.0+.
2: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Представьте, утро без тревожных мыслей о платежах. Телефон молчит, а зарплату с карты никто не списывает. Это реально? Получите ответ на бесплатной консультации в Росбанкрот. 8-351-220-76-76. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Телефон рекламной службы 72-39-03. We'll be right back.

0: вафли – это только к чаю.
1: А вот и нет! Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса. Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый полноприводный кроссовер GLN J6 в Планета Авто. Полный привод, турбомотор, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник и большая панорамная крыша. GLN J6 с полным приводом. От 2 миллионов 350 тысяч рублей в Планета Авто на Братьев Кашириных 126. Первым покупателям комплект зимней резины в подарок. Указано цена на автомобиль GLN J6 в публикации. Актив на дату 1 апреля 2026. Количество подарков ограничено. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: компания Яндекс частично восстановила работу сервисов, и челябинцев зовут на семинар по защите своих прав в сфере ЖКХ. Южноуральцы, как и жители других регионов, столкнулись с перебоями в сервисах Яндекса, и в компании рассказали, что все постепенно возвращается к работе, пишет ТАСС. Функционал поиска, Алисы, Яндекс.Карт, почты, такси и других сервисов частично восстановлен. Однако некоторые функции пока остаются недоступными. Инженеры в первую очередь возвращают работу те направления, которыми пользуются больше всего людей. Компания после атак беспилотников на свои дата-центры договорилась с другими облачными провайдерами об ускоренном размещении данных клиентов. Челябинцев приглашают на бесплатный семинар по отстаиванию своих прав в коммунальной сфере. Встречу посвятят тому, как бороться с произволом управляющих компаний, сообщает мэрия. Эксперты расскажут, как найти в квитанциях скрытые переплаты, незаконные начисления и вернуть деньги. Также дадут советы, как заставить работать управляющую компанию, куда жаловаться на протекающую крышу, неубранный двор и на другие проблемы. После основной программы все желающие смогут записаться на индивидуальную консультацию. Мероприятие состоится в этот четверг, 15 октября, в штабе общественной поддержки на улице Кирова, 167. Начало в 6 часов вечера, вход свободный. В Кыштыме представят площадки для новых туристических локаций. Их презентуют предпринимателям, пишет портал chltv.ru. В городе намерены реализовать несколько новых проектов, включая строительство термального курорта. Региональный центр «Мой бизнес» и администрация Кыштыма 20 октября проведут инвест-тур с осмотром площадок для промышленных, туристических и сервисных проектов. В программу поездки также включили презентацию усадьбы Демидовых, природного комплекса «Сугамак» и центров отдыха, чтобы показать туристические и потенциал территории. Предпринимателям расскажут о сопровождении проектов и возможных мерах поддержки. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды — термы «Тортуга», ООО «Стоп-Те».
3: Температура за окном падает, а настроение в парной повышается. Термальный комплекс «Тортуга» приглашает вас на сеансы коллективных парений, которые проходят у нас ежедневно каждые полчаса. Термы «Тортуга», Руставели 30А.
0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 12-17.
4: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Пустите, мне только посмотреть.
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 31 октября.
6: Т2 – лидер по качеству мобильной связи в Челябинской области. Мы задаем высокие стандарты качества и используем самые передовые технологии, чтобы каждый день обеспечивать стабильную связь в регионе. Подключайтесь.
7: Согласно исследованию ООО «ДМТЛ-сервис» на сентябрь 2026 года. Подробнее на t2.ru.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
9: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Черно-белое, трактор, теперь и сотовая связь. Специально для наших болельщиков выгодные тарифные планы и привилегии. Ранний доступ к покупке билетов, фаст-трек, повышенный кэшбэк баллами лояльности и многое другое. Подключайте тарифы трактора на официальном сайте hctractor.org.
11: ЧО «ХК Трактор». Украинцу 2-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
12: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Элегантный трейд-ин с выгодой до 250 тысяч рублей. И ТО в подарок. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Тенет Плюс. Быть элегантным.
13: Телефон рекламной службы 72 39 03.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 12-17.

0: ЖК «Притяжение» – это твоя жизнь прямо здесь и сейчас. Зачем тратить время на ремонт, если в ЖК «Притяжение» уже все сделано за тебя? Квартиры с отделкой и мебелью – твой формат жизни. ЖК «Притяжение». Заезжай и наслаждайся.
1: Не оферта. ООО «Специализированный застройщик. Привилегия Partners 3». Проектная декларация наш.дом.рф. Продажа осуществляет эксклюзивно ООО «Флэт Онлайн». Застройщик отделочной работы и меблировку не осуществляет. Мебель предоставляется в одном варианте. Список наименований мебели, подробности поставщика уточняйте в отделе продаж 351-210-50-50.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Яблоки всего за 99 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 октября.
3: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино? Вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Уже 22 октября тематическая игра «Только картинки». Никаких текстовых вопросов и увлекательный формат для тех, кто любит кино и воспринимает информацию визуально. Встречаемся 22 октября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro 16+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Внимание! В связи с закрытием квартала мы объявляем экстренную распродажу автомобилей «Хавейл». У вас есть уникальная, единственная возможность купить абсолютно новый «Хавейл» по себестоимости. Количество автомобилей ограничено. Время пошло. Успейте забрать свой кроссовер, пока это не сделал кто-то другой. Челябинск. Копейское шоссе 88/9. Дилерский центр «Хавейл Июль». Звоните прямо сейчас. 8-351-22-00-808.
1: «За бортом» или «На плаву» – руководитель, решение и команда в бизнес-разборе фильма «Ледокол». Авторитетный спикер Ангелина Шам, бизнес-психолог и специалист по коммуникативному влиянию, модератор Артем Артемьев, вице-президент «Опоры России», эксперты – первые лица компаний. Такого формата в Челябинске еще не было. 15 октября. Кинотеатр «Знамя», Кирова, 112. Начало в 18:30. Регистрация в группе ВК Челябинского областного отделения «Опоры России». 16+.

0: Европа для обновления.
1: Торговый центр КС. Выгодный шопинг и фудкорт для всех. Черкасская, 15. 0+.
2: Найдите отличие между этим и этим. Я тебе помогу. Второй бокал, в отличие от первого, совершенно бесплатный. В ресторане «Брудершафт» акция. Покупайте один напиток, и второй вы получаете в подарок. В акции участвуют безалкогольные напитки. Свердловский проспект, 51А. Подробности на brudermir.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.
4: Ты думал, все понарошку,

0: Челябинске 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в Челябинске женщину выселили из колясочной в многоэтажке, и южноуральские хирурги спасли 100-летнюю пациентку. В Челябинске добились освобождения колясочной в многоквартирном доме на улице Братьев Кашириных. Помещение площадью в 17 квадратных метров, относящееся к общему имуществу собственников, занимала женщина, которая установила там дверь и окна, приспособив техническую комнату под жилье, пишут региональные СМИ. Управляющая компания обратилась в суд. Горожанка показала незаверенную ксерокопию протокола общего собрания жильцов от 2014 года. Там значилось, что ей якобы передали право использования помещения до 2088 года. Калининский районный суд не принял данную бумагу и постановил освободить помещение. Женщина сделала это только после подключения к ситуации судебных приставов. В городской больнице Златоуста хирурги спасли пациентку с кишечной опухолью. Женщину экстренно госпитализировали накануне ее векового юбилея, рассказали в Минздраве региона. Пенсионерке пришлось перенести две операции, поскольку после первой развилось осложнение. По словам врачей, горожанка стойко выдержала хирургические вмешательства, ее состояние стабильное, и она уверенно идет на поправку даже в таком почтенном возрасте. Пенсионерку выписали в день ее 100-летнего юбилея, который она встретила в кругу семьи. Теперь ей предстоит плановое лечение у онкологов. Экологическую акцию организуют в музее-заповеднике Аркаим. Волонтеры приведут в порядок популярные туристические тропы после насыщенного летнего сезона и высадят кустарники, пишет портал chltv.ru. В программу также включили экскурсию по музею древних производств. Для желающих присоединиться к акции организуют доставку из Челябинска, рассказали в Центре проектного развития территории и туризма. Подобные акции в популярных местах отдыха региона проводят регулярно. В предыдущие годы волонтеры помогали наводить порядок у старинной гидроэлектростанции «Пороги» на берегу реки Ай и в нацпарке «Зюраткуль». И в завершении выпуска о погоде.
1: Погода.
2: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 12-17.

издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 674 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-0110. «Планета Авто». 33 года вместе.
3: По данным Яндекс, погода этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 12-17.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, ваша решительность на пике. Маленький импульс может превратиться в начало важного движения. Зажгите искру в груди. Тельцы. Вокруг вас может появиться ощущение особого спокойствия, позволяющее восстановить душевное равновесие. Близнецы. День наполнит пространство новыми впечатлениями. Разговор с интересными людьми способен открыть путь к необычному пониманию знакомых вещей. Раки. Прошлое поможет лучше понять свои настоящие желания. Вы почувствуете, что некоторые ответы уже рядом. Львы. Судьба подарит повод показать свои лучшие качества и получить искренний отклик. Действуйте. Девы. Вы сможете увидеть результат работы, которая требовала выдержки и сосредоточенности. Отслеживайте свои шаги. Весы. Обстоятельства начнут складываться так, что сомнения постепенно уступят место уверенности. Равновесие внутри. Скорпионы. Ваша проницательность поможет осознать мотивы событий вокруг. Вы обнаружите ответ на вопрос, который давно искали. Стрельцы. Вы покорите сердца людей. Поделитесь с ними своими искренними убеждениями и не пытайтесь юлить. Козероги. Вам не стоит принимать решения поспешно. Сконцентрируйтесь на опыте. Именно он укажет правильные шаги. Водолеи. Все внимание на цель. Мир может пытаться отвлечь вас, но если проявите выдержку, добьетесь многого. Рыбы. Положение планет поможет заметить красоту в самых простых моментах. Наполняйтесь волшебством.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: в столице региона нашли школьника за Цепера после его видео в интернете. И в Челябинской области пройдет Уральский танковый фестиваль. На Южном Урале нашли еще одного зацепера, который проехал 5 километров на сцепке электропоезда. Происходящее 14-летний нарушитель не только снял на телефон, но и выложил в социальные сети. Благодаря этому юношу и нашли сотрудники правоохранительных органов. Школьник проехал на автосцепке электрички Челябинск-Верхний Уфалей от платформы 239-й километр до станции Шагол, пишут региональные СМИ. Полицейские провели с восьмиклассником беседу об опасности зацепинга, а отвечать за действия подростка придется родителям. На них составили административный протокол. Также об инциденте сообщили в комиссию по делам несовершеннолетних и в школу. На Южном Урале продолжают капремонт важных объектов коммунальной сферы. В Верхнеуфалейском городском округе завершены работы в микрорайоне Железнодорожном. Сети уже приняли, отопление включено, сообщает местная администрация. Были заменены изношенные участки, тепло бесперебойно поступает почти в 40 многоквартирных домов, детский сад, школу и дом культуры. Отмечается, что для жителей это большое событие. Выполнить капремонт удалось благодаря субсидии из областного бюджета. В целом по региону запуск отопления почти завершен. Не подключены лишь несколько домов. В Челябинске неполадки в таких объектах поручено устранить до наступления холодов. В Челябинской области пройдет Уральский танковый фестиваль «Броня Танкограда», на котором представят реконструкции, отечественное вооружение и военные трофеи из зоны СВО. Мероприятие состоится 24 октября на площадке полигона Центрального военного округа. Для воссоздания сражений Великой Отечественной войны задействуют легендарные Т-34 и самоходку, известную как «Зверобой». Афганскую войну покажут с помощью танка Т-72. Сюжеты реконструкции отразят преемственность воинских и добровольческих традиций южноуральцев, пишет портал chltv.ru. Кроме того, представят трофеи НАТО, среди которых американский бронетранспортер и турецкий броневик. И в завершении выпуска о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 12-17.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погода, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха от 2 до 7 градусов, выше 0 днем во вторник, плюс 12-17.

вопросы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: вокруг, но из них никого я не смог заменить тобой.
1: Бэйби, мой дирек заполнен, но без тебя кажется мир мой остался такой пустой.
0: Бэйби, люби меня прямо как в первый раз.
1: Бэйби, на криминал.
0: Бэйби, ты можешь не верить, но за тебя могу, не думая, пойти на криминал.
1: Снова я.

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

руками, мысленно к ней бегу. А впрочем, неси меня, на чем свет стоит, тебе временно.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Челябинске полночь. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

разлюбил закаты, ты в них слишком часто уходила. Не обернувшись посмотреть, смотрю ли вслед тебе сейчас. Но все равно несу цветы и целюсь в щечку, целую меня.

0: Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет, расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Нас не ждут, велика радость любви. Ну а что оставим после? Чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все.

Да, я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленьком.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.
2: Темный коридор и вещи, понятость где-то в пробке, но на сердце много три.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L, номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?